0: Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толк тут тушить. Здесь не
1: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
2: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
3: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
1: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
4: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries, такой Невинномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
1: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
5: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
6: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
1: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
9: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
11: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
10: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
12: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
10: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
13: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
10: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
15: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
14: Ага, почти 40.
15: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
16: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
15: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
16: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
15: Ну да, лес никто не пашет.
16: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
15: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
16: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница. Мицелий.
15: А грибница – это же огромная сеть под землей.
16: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
15: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
16: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
15: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
16: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
15: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
16: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
15: Угу.
16: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
15: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
16: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
15: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
16: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
15: А съеденный гриб или рыба?
16: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
15: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
16: из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
15: А-а-а, по химии помню!
16: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
15: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
16: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
15: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
16: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
15: То есть он не пробивает насквозь?
16: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
15: Разрывая клетки изнутри?
16: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
15: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
16: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
15: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
16: И слей воду.
15: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
16: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
15: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
16: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
15: Жесть. Осушка.
16: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
15: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
16: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
15: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
16: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
15: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
16: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
15: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
16: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
15: Это как работает?
16: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
15: И он туда засыпает грязную ягоду.
16: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
15: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
16: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
15: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
14: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
15: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
14: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
15: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
14: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
15: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
14: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
15: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
14: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
15: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
14: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
15: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
14: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
15: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
14: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
15: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
14: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
15: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
14: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
15: Щитовидка страдает в первую очередь.
17: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
15: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
17: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
15: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
17: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
15: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
14: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
15: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
19: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
18: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
20: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
18: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
21: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
18: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
22: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
18: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
0: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
3: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
2: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
3: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
2: Фу, да они и так все это решают.
3: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
2: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
3: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
2: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
3: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
2: А в чем тогда?
3: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
2: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
3: Очень просто.
2: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
4: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
2: Какой еще фактор?
4: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
2: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
4: И показали, что их много.
2: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
4: Да потому что?
2: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
4: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями, жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
2: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
4: Связана и еще как.
2: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
4: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
2: Ой.
4: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
2: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
4: Ну дождалась же.
2: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
4: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
2: Я смотрю реалистично.
3: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
2: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
3: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
2: Рутина.
1: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
2: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
1: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
2: Ага.
1: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
2: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
5: Но это паранойя уже.
2: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
3: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
2: Опять геополитика.
3: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
2: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
3: Угу.
2: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
3: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
2: Угу.
1: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
2: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
3: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
3: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
3: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
2: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
2: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
3: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
2: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
21: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
5: Трактор.
21: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
6: жилье.
21: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
7: Важный сигнал.
9: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склад

0: Вайлдберри серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Вайлдберрис на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
1: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
2: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
0: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
3: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невинномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
0: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
4: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому у прокуратуры должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
0: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
5: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
0: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
8: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбеков берут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы...

0: Выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
1: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
2: жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
5: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
4: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
5: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
4: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
4: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
6: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
4: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В
1: Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем «Opel» ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из 2 областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
7: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь. То есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы Беларуси. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий. Причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства. Но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке. То есть мобильный комплекс проезжает. Через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. Если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, имелись трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
3: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
8: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
0: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
10: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день. Поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать, минимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр, это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар военком района и плюс руководители сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
12: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
11: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
12: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
11: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
12: Угу, просто съедается.
11: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
12: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
11: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
12: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
11: Ну, есть такое, да.
12: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
11: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
12: В смысле?
11: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
12: Жесткая оптимизация?
11: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
12: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
11: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
12: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
11: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
12: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
11: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
12: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
11: Да-да-да.
12: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
11: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
12: От 2000 это...
11: 700 рублей.
12: Да, 700 рублей.
11: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
12: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
13: Штраф за бедность. Звучит мощно.
12: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
13: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
12: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
13: А качественная прослужила бы лет 5-7.
12: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
13: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
12: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
13: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
12: Ну да, около 300 тысяч человек.
13: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
12: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
13: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
12: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
13: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
12: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
13: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
12: Ой, нет.
13: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
12: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
13: И он берет технику в рассрочку.
12: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
13: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
12: Угу, формально.
13: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
12: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
13: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
12: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
13: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
12: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
13: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
12: Огороды?
13: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
12: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
13: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
12: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
13: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
12: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
13: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
12: Пенсии, пособия.
13: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
12: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
13: У него есть хоть какие-то рычаги.
12: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
13: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
12: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
13: Правило не раскачивать лодку?
12: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
13: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
12: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
13: Нулевой баланс?
12: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
13: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
12: Угу.
13: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
12: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
13: Гормоном стресса.
12: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
13: До следующей получки.
12: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
13: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
12: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
13: Детям.
12: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
13: Они видят, как товары возвращаются на полки.
12: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
13: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
12: Да, замаскированная под стабильность.
13: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
12: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
11: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
15: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
14: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
16: Я в шоке.
17: Пробка за бензином.
18: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
19: Все нормально. Везде есть.
20: Везде есть все.
19: Да. Не надо вот этих истерик.
20: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
21: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
22: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
23: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
24: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
25: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
26: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
14: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Пакистанский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
6: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
5: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
6: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
5: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
7: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
5: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
4: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
2: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
8: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
9: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
2: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
10: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
2: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал.
3: от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
12: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
13: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
5: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
13: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
5: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе.
15: Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
5: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
16: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам. И размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке. И оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
18: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
19: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
18: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойной. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки, понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят, что такого у нас никогда не было. Мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
17: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
20: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
17: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
14: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
17: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
21: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
17: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.

0: почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее, почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
1: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
2: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
3: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
4: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова,

0: студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
1: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
2: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
2: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
7: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
6: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
8: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
8: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
9: Есть.
8: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
6: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
11: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
12: Точно.
11: Давления не было?
12: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
11: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
14: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
13: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
15: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
13: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
16: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
17: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
13: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
18: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
13: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
19: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
20: Точно.
19: Давления не было?
20: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
19: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
1: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
15: Ну да.
1: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
15: Ага, на картошку съездите.
1: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
15: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
1: Давай.
15: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
1: Ну, классическая накачка.
15: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
1: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
15: Ага.
1: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
15: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
1: Да, два параллельных трека.
15: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
1: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
15: Почему?
1: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
15: Ну да, логично.
1: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
15: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
1: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
15: То есть чистый криминал?
1: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
15: Хороший вопрос.
1: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
2: которые заблокируют остатки экспорта?
1: Именно.
2: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
1: Я бы сказал, это кульминация.
2: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
1: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
2: Деревни пустеют.
1: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
2: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
1: Точно.
2: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
1: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
2: Потому что импортная?
1: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
2: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
1: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
2: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
1: Ага.
2: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
1: Да, круговорот.
2: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
1: Хорошая метафора.
2: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
2: Думаешь, не отправят?
1: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
2: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
1: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
2: Перепишут цифры?
1: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
2: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
1: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
2: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
1: Абсолютно.
2: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
1: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
2: А что с ними не так?
1: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
2: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе?
1: Да.
2: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
1: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
2: В плане техники?
1: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
2: То есть им и так тяжело?
1: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
2: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
1: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
2: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
1: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
2: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
1: Угу.
2: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
1: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
2: Ага.
1: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
2: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
1: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
2: Потерянное время.
1: Это не проведенные тактические занятия, это не обслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
2: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
1: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
2: Это как?
1: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
2: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
1: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
2: Я бы еще добавила, что наибольший удар эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
1: О да, 100%.
2: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
1: Русскую рулетку.
2: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
1: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание 1000 трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
2: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
1: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
2: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
1: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
2: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
1: Да, прецедент создан.
2: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
1: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
2: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
7: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
9: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
6: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
9: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
6: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
22: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
6: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
22: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
6: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
23: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
6: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
8: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
19: Видишь, санкции на пользу пошли.
8: Да.
19: Как я говорю, что вы плачетесь?
6: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
11: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
6: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контрактное СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
14: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
12: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
12: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут ZVN-коры.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
13: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, и в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
17: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
16: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
17: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
16: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
3: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
16: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
4: Вторник.
15: Мангал.
4: Среда.
15: Будх.
4: Четверг.
15: Джумерат.
4: Пятница.
15: Джума.
4: Суббота.
15: Хафта.
4: Воскресенье.
15: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
10: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
18: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
7: Новости регионов. На радиосигнал.
16: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
16: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение.

0: руководитель сельскохозяйственной организации, составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
1: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
0: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
1: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
0: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
1: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
2: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
1: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
5: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
4: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
6: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
4: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
7: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу.

0: Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
1: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
4: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
6: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
7: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толк тут тушить. Здесь не тушишь.
5: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
8: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
9: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
5: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
10: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
5: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
11: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
5: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
12: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
5: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
4: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
13: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
1: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
14: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
1: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
0: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
1: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
16: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
15: Ага, почти 40.
16: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
17: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
16: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
17: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
16: Ну да, лес никто не пашет.
17: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
16: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
17: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
16: А грибница – это же огромная сеть под землей.
17: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
16: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
17: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
16: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
17: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
16: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
17: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
16: Угу.
17: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
16: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
17: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
16: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
17: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
16: А съеденный гриб или рыба?
17: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
16: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
17: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивные цезий-137 находятся в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
16: А, по химии помню.
17: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
16: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
17: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
16: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
17: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
16: То есть он не пробивает насквозь?
17: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
16: Разрывая клетки изнутри?
17: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
16: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
17: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
16: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
17: И слей воду.
16: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
17: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
16: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
17: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
16: Жесть. Осушка.
17: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
16: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
17: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
16: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
17: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
16: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
17: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
16: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
17: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
16: Это как работает?
17: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
16: И он туда засыпает грязную ягоду.
17: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
16: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
17: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
16: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
17: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
16: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
17: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
16: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
17: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
16: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
17: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
16: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
17: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
16: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
17: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
16: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
17: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
16: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
17: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
16: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
17: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
16: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
17: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
16: Щитовидка страдает в первую очередь.
18: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
16: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
18: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ – Международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
16: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
18: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
16: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
17: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
16: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
20: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
19: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
21: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
19: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
4: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
19: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
22: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
19: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
6: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимум в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
8: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
7: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
8: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
7: Фу, да они и так все это решают.
8: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
7: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
8: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
7: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят «Удачи, держитесь там».
8: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
7: А в чем тогда?
8: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
7: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
8: Очень просто.
7: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
9: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
7: Какой еще фактор?
9: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
7: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
9: И показали, что их много.
7: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
9: Да потому что?
7: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
9: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
7: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
9: Связана и еще как.
7: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
9: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
7: Ой.
9: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
7: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
9: Ну дождалась же.
7: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
9: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
7: Я смотрю реалистично.
8: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
7: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
8: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
7: Рутина.
10: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
7: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
10: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
7: Ага.
10: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
7: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
11: Но это паранойя уже.
7: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
10: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
7: Опять геополитика.
10: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
7: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
10: Угу.
7: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
10: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
7: Угу.
10: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
7: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
9: Уезжают далеко не все.
6: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
9: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
6: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
9: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
7: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
5: Да, предлагаю.
7: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
9: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
7: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
4: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я и не надо. Мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
5: Трактор.
4: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам. Дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
5: Жилье.
4: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
2: Важный сигнал.
11: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
12: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
23: Жесть началась, что-то вообще...

0: крупнейших складских комплексов «Wildberries» на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
1: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
2: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
0: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
3: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такого, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
0: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
4: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
0: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
5: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
0: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий.
6: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем Opel ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из 2 областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышение

0: нарушений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
3: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь. То есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы Беларуси. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий. Причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства. Но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке. То есть мобильный комплекс проезжает. Через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. Если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Пулихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
6: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
7: Есть.
6: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
8: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день. Поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать, оптимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района и плюс руководитель сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
10: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
9: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
10: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
9: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
10: Угу, просто съедается.
9: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
10: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
9: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
10: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
9: Ну, есть такое, да.
10: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
9: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
10: В смысле?
9: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
10: Жесткая оптимизация?
9: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
10: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
9: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
10: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
9: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
10: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
9: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
10: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
9: Да-да-да.
10: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
9: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
10: От 2000 это...
9: 700 рублей.
10: Да, 700 рублей.
9: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
10: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
9: Штраф за бедность. Звучит мощно.
10: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
9: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
10: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
9: А качественная прослужила бы лет 5-7.
10: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
9: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
10: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
9: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
10: Ну да, около 300 тысяч человек.
9: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
10: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
9: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
10: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
9: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
10: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
9: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
10: Ой, нет.
9: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
10: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
9: И он берет технику в рассрочку.
10: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
9: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
10: Угу, формально.
9: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
10: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
9: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
10: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
9: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
10: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
9: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
10: Огороды.
9: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
10: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
9: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
10: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
9: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
10: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
9: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
10: Пенсии, пособия.
9: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
10: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
9: У него есть хоть какие-то рычаги.
10: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
9: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
10: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
9: Правило не раскачивать лодку?
10: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
9: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
10: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
9: Нулевой баланс?
10: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
9: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
10: Угу.
9: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
10: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
9: Гормоном стресса.
10: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
9: До следующей получки.
10: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
9: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
10: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
9: Детям.
10: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
9: Они видят, как товары возвращаются на полки.
10: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
9: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
10: Да, замаскированная под стабильность.
9: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
10: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
9: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
12: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей, устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
15: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
16: Все нормально. Везде есть.
17: Везде есть все.
16: Да. Не надо вот этих истерик.
17: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
18: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
19: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
20: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
21: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
22: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
23: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
1: Синий.
24: Нила.
1: Коричневый.
24: Бура.
1: Зеленый.
24: Сабз.
1: Оранжевый.
24: Наранджи.
1: Фиолетовый.
24: Джамуни.
1: Красный.
24: Сурх.
1: Белый.
24: Сафед.
1: Желтый.
24: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
1: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
3: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
0: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
3: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
4: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
0: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
2: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
6: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
7: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
6: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
8: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
6: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
9: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
6: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
25: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
12: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
12: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
12: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
25: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
13: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, это такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на учет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
15: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
16: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
15: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо вот тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
14: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
17: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
14: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
18: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
14: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
26: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
14: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
11: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
19: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
25: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
20: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
4: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они

0: вероятности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
1: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
1: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Панч.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
6: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
5: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
5: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
7: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой,

0: правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
1: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
5: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
6: Точно.
5: Давления не было?
6: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
5: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
7: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
9: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
7: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада «Вайлдберрис» в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
10: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
11: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
7: Из-за угрозы атак склад «Вайлдберрис» в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница «Вайлдберрис» Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
12: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
7: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады «Вайлдберрис» в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада «Вайлдберрис» в подмосковной «Электростали» и Тамбовском «Котовске».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
5: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
6: Точно.
5: Давления не было?
6: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
5: Но я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
13: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
16: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
15: Ну да.
16: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
15: Ага, на картошку съездите.
16: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
15: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
16: Давай.
15: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
16: Ну, классическая накачка.
15: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
16: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
15: Ага.
16: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
15: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
16: Да, два параллельных трека.
15: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
16: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
15: Почему?
16: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
15: Ну да, логично.
16: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
15: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
16: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
15: То есть чистый криминал?
16: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
15: Хороший вопрос.
16: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
15: Которые заблокируют остатки экспорта?
16: Именно.
15: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
16: Я бы сказал, это кульминация.
15: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
16: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
15: Деревни пустеют.
16: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
15: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной кампании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
16: Точно.
15: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника?
16: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
15: Потому что импортные?
16: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
15: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
16: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
15: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
16: Ага.
15: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
16: Да, круговорот.
15: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
16: Хорошая метафора.
15: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
16: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
15: Думаешь, не отправят?
16: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
15: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
16: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
15: Перепишут цифры?
16: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
15: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
16: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
15: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
16: Абсолютно.
15: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
16: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
15: А что с ними не так?
16: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
15: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
16: Да.
15: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
16: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
15: В плане техники?
16: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
15: То есть им и так тяжело?
16: Да, логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
15: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
16: Да, надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
15: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
16: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
15: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
16: Угу.
15: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
16: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
15: Ага.
16: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
15: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
16: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
15: Потерянное время.
16: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
15: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
16: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
15: Это как?
16: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
15: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
16: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
15: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
16: О да, 100%.
15: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
16: Русскую рулетку.
15: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
16: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
15: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
16: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
15: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения.
16: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
15: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
16: Да, прецедент созван.
15: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
16: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
15: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
18: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
2: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
18: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
2: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
19: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
2: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
19: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
2: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
20: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
2: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
1: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли.
1: Да.
5: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
21: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
23: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
22: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
22: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
0: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудованы современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
9: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
8: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
9: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
8: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
6: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
8: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
7: Вторник.
14: Мангал.
7: Среда.
14: Будх.
7: Четверг.
14: Джумерат.
7: Пятница.
14: Джума.
7: Суббота.
14: Хафта.
7: Воскресенье.
14: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
10: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
8: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебск-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. В Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
8: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, о списке недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списке войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
11: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
8: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
11: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
8: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
11: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
8: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас лучше. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
8: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России.
22: Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
15: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
22: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
16: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
22: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
17: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
22: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских.

0: Много было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
3: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
2: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
5: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
6: Сегодня сгорело Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
2: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию

0: Компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
1: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
0: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
2: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаротушения, предупреждение никогда не работало. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Артур должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
0: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
3: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
0: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
6: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно Брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
8: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
7: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
9: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
7: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
10: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
7: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
12: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
11: Ага, почти 40.
12: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
11: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
12: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
11: Если бы.
13: Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
12: Ну да, лес никто не пашет.
13: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
12: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
13: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
12: А грибница — это же огромная сеть под землей.
13: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
12: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
13: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12 500 беккерелей.
12: 12 500! Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
13: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
12: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
13: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
12: Угу.
13: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
12: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
13: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
12: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
13: По уровню полученной дозы – вполне. Но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
12: А съеденный гриб или рыба?
13: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
12: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
13: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
12: А, по химии помню.
13: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
12: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
13: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
12: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
13: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
12: То есть он не пробивает насквозь?
13: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
12: Разрывая клетки изнутри.
13: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
12: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
13: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
12: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
13: И слей воду.
12: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
13: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
12: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
13: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
12: Жесть. Осушка.
13: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
12: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
13: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
12: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
13: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
12: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
13: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
12: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
13: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
12: Это как работает?
13: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
12: И он туда засыпает грязную ягоду.
13: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
12: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
13: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
12: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
13: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю у станций метро и на обочинах.
12: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
13: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
12: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
13: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
12: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
13: Именно. Он переносит изотопы внутрь себя.
12: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
13: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
12: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
13: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
12: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
13: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
12: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
13: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
12: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
13: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
12: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
13: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
12: Щитовидка страдает в первую очередь.
14: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
12: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
14: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
12: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
14: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
12: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
14: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
12: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediameter by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
16: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
15: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
17: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
15: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
18: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
15: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
19: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
15: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
20: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов. За женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам. И размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее, это единовременное пособие в связи с рождением ребенка. Оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке. И оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума. В эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
21: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
1: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
21: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
1: Фу, да они и так все это решают.
21: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
1: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
21: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
1: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
21: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
1: А в чем тогда?
21: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
1: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
21: Очень просто.
1: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
22: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
1: Какой еще фактор?
22: Человечество. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против, и это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
22: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
22: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
22: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно. То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
22: Связана и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
22: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
0: Ой.
22: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
22: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
22: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
22: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
2: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
22: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством.
21: Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
1: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
21: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
1: Ага.
21: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
1: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
1: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
21: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
1: Опять геополитика.
21: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
1: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Это они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
21: Угу.
1: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
21: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
1: Угу.
6: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
1: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
6: Уезжают далеко не все.
1: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
21: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь,
22: Кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
3: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
22: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
3: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
8: Да, предлагаю.
3: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
22: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
3: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
18: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбеков берут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
9: Трактор.
18: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
9: жилье.
18: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
4: Важный сигнал.
23: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
7: Все, в электростале больше Валбереса не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Валбереса больше не будет в электростале.
8: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не
23: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
9: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
10: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
23: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
8: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
23: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
24: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаротушения, предупреждение никогда не работало. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
23: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
25: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
23: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
11: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там

0: Важный сигнал.
1: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
2: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
1: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
2: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
1: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
1: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
3: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
1: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем «Опель» ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент

0: этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
3: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь, то есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы белорусов. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий, причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке, то есть мобильный комплекс проезжает, через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. Если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа. 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка. Появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
6: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
7: Есть.
6: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
8: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день, поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района, и плюс руководители сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
10: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
9: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
10: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
9: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
10: Угу, просто съедается.
9: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
10: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
9: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
10: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
9: Ну, есть такое, да.
10: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
9: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
10: В смысле?
9: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
10: Жесткая оптимизация?
9: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
10: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
9: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
10: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
9: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
10: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
9: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
10: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
9: Да-да-да.
10: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
9: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
10: От 2000 это...
9: 700 рублей.
10: Да, 700 рублей.
9: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
10: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
9: Штраф за бедность. Звучит мощно.
10: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
9: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
10: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
9: А качественная прослужила бы лет 5-7.
10: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
9: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
10: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
9: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
10: Ну да, около 300 тысяч человек.
9: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
10: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
9: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
10: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
9: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
10: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
9: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
10: Ой, нет.
9: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
10: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
9: И он берет технику в рассрочку.
10: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
9: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
10: Угу, формально.
9: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
10: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
9: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
10: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
9: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
10: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
9: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
10: Огороды.
9: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
10: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
9: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
10: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
9: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
10: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
9: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
11: Пенсии, пособия.
9: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
10: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
9: У него есть хоть какие-то рычаги.
10: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
9: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
10: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
9: Правило «не раскачивать лодку»?
10: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
9: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
10: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
9: Нулевой баланс?
10: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
9: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
10: Угу.
9: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
10: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
9: Гормоном стресса.
10: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
9: До следующей получки.
10: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
9: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
10: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
9: Детям.
10: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
9: Они видят, как товары возвращаются на полки.
10: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
9: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
10: Да, замаскированная под стабильность.
9: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
10: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
9: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
11: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
12: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
15: Ни одной заправки с сотым бензином.
12: ЮПРСТ. В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
16: Все нормально. Везде есть.
17: Везде есть все.
16: Да. Не надо вот этих истерик.
17: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
12: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
18: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
19: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
20: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
21: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
22: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
12: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
23: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
12: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
1: Синий.
24: Нила.
1: Коричневый.
24: Бура.
1: Зеленый.
24: Сабз.
1: Оранжевый.
24: Наранджи.
1: Фиолетовый.
24: Джамуни.
1: Красный.
24: Сурх.
1: Белый.
24: Сафед.
1: Желтый.
24: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
3: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
0: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
3: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
4: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
0: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
2: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
5: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
6: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
5: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
7: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
5: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
8: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
5: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
25: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
10: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятия во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит, страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
11: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
11: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
11: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
10: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
13: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
15: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
16: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
15: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА-атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом, обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
14: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
17: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
14: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
18: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
14: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
26: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
14: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediameter by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
12: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
19: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
20: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
21: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете

0: отказ своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
1: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
1: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
6: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
5: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
5: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
7: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды.

0: Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
1: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
5: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
6: Точно.
5: Давления не было?
6: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
5: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
8: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался. А от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
7: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
9: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
7: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
10: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
11: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
7: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
12: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
7: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
13: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
14: Точно.
13: Давления не было?
14: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
13: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
15: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
18: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
17: Ну да.
18: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
17: Ага, на картошку съездите.
18: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
17: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
18: Давай.
17: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
18: Ну, классическая накачка.
17: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
18: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
17: Ага.
18: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
17: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
18: Да, два параллельных трека.
17: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
18: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
17: Почему?
18: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
17: Ну да, логично.
18: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
17: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
18: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
17: То есть чистый криминал?
18: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
17: Хороший вопрос.
18: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
17: Которые заблокируют остатки экспорта?
18: Именно.
17: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
18: Я бы сказал, это кульминация.
17: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
18: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
17: Деревни пустеют.
18: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
17: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
18: Точно.
17: Но кадры — это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
18: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
17: Потому что импортная?
18: Да. Современный комбайн — это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
17: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
18: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
17: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
18: Ага.
17: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
18: Да, круговорот.
17: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
18: Хорошая метафора.
17: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
18: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
17: Думаешь, не отправят?
18: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
17: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гнилом сверху равны абсолютно все.
18: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
17: Перепишут цифры?
18: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
17: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
18: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
17: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
18: Абсолютно.
17: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
18: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
17: А что с ними не так?
18: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
17: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
18: Да.
17: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
18: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
17: В плане техники?
18: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
17: То есть им и так тяжело?
18: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
17: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
18: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
17: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
18: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
17: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
18: Угу.
17: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
18: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
17: Ага.
18: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
17: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
18: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
17: Потерянное время.
18: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
17: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
18: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
17: Это как?
18: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
17: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
18: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
17: Я бы еще добавила, что наибольший удар эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
18: О да, 100%.
17: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
18: Русскую рулетку.
17: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
18: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание 1000 трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
17: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
18: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
17: Жуть. Ну и третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
18: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
17: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
18: Да, прецедент созван.
17: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
18: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
17: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
20: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
21: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
2: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
21: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
2: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
22: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
2: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
22: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
2: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
23: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
2: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
0: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
13: Видишь, санкции на пользу пошли.
0: Да.
13: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
1: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контрактное СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
6: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
5: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
5: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
8: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, и в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
10: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
9: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
10: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
9: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
7: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
9: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
14: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
20: Новости регионов. На радиосигнал.
9: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
9: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
15: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
9: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
15: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
9: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
15: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
9: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
16: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
9: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
5: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
17: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
5: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
18: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
5: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
19: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
5: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от

0: Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
3: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
4: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
2: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
5: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
6: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
2: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
7: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что

0: но как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
1: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
2: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
3: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
1: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
6: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно Брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
8: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
7: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
9: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
7: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
10: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
7: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
12: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
11: Ага, почти 40.
12: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
13: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
12: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
13: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
12: Ну да, лес никто не пашет.
13: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. образовался такой плотный зараженный горизонт.
12: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
13: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
12: А грибница — это же огромная сеть под землей.
13: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
12: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
13: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
12: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
13: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
12: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
13: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
12: Угу.
13: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
12: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
13: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
12: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
13: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
12: А съеденный гриб или рыба?
13: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
12: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
13: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
12: А, по химии помню.
13: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
12: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
13: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
12: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
13: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
12: То есть он не пробивает насквозь?
13: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
12: Разрывая клетки изнутри?
13: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
12: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
13: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
12: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари три раза.
13: И слей воду.
12: «да-да» или «высуши на зиму». Ну или, в конце концов, «выпей водки для нейтрализации радиации». Это что, все пустышка?
11: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
12: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
11: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
12: Жесть. Осушка.
11: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
12: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
11: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
12: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
11: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
12: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
11: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
12: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
11: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
12: Это как работает?
11: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
12: И он туда засыпает грязную ягоду.
11: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
12: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
11: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
12: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
11: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
12: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
11: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
12: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
11: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
12: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
11: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
12: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
11: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
12: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
11: Да, Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
12: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
11: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
12: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
11: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
12: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
11: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
12: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
11: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
12: Щитовидка страдает в первую очередь.
14: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
12: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
14: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
12: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
14: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
12: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
14: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
12: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
16: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
15: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
17: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
15: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
6: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
15: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
18: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
15: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
19: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на учет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
21: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
20: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
21: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
20: Фу, да они и так все это решают.
21: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
20: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
21: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
20: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
21: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
20: А в чем тогда?
21: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет, общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
20: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
21: Очень просто.
20: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
22: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
20: Какой еще фактор?
22: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
20: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
21: И показали, что их много.
20: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
21: Да потому что?
20: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
21: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
20: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
21: Связано и еще как.
20: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
21: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
20: Ой.
21: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
20: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
21: Ну дождалась же.
20: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
21: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
20: Я смотрю реалистично.
21: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
20: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
21: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
20: Рутина.
0: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку.
21: Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
20: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
21: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
20: Ага.
21: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
20: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
1: Но это паранойя уже.
20: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
21: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
20: Опять геополитика.
21: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
20: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
21: Угу.
20: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
21: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу. Особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты. Развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
20: Угу.
21: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
20: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
21: Уезжают далеко не все.
20: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
21: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
20: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
21: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
20: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
1: Да, предлагаю.
20: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
21: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
20: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
6: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо. Мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец. Давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
2: Трактор.
6: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
2: Жилье.
6: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
4: Важный сигнал.
3: Что будет?
1: будет с Wildberries в Беларуси. Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
2: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
3: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толк тут тушить, если не тушишь.
1: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
23: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
24: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
1: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
25: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
1: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
26: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги, деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Гартуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
27: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
1: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
6: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
7: Трактор.
6: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите. Жилье. Вот

0: Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
1: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
0: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
1: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
0: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
2: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
0: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
2: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
0: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Пинске водитель сбил 11-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло во дворе дома. 33-летний водитель за рулем Opel ехал по дворовому проезду, когда из-за припаркованной машины на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках.

0: выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
3: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь. То есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы Беларуси. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий. Причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства. Но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке. То есть мобильный комплекс проезжает. Через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. Если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, имелись трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Пулихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
6: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
7: Есть.
6: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
8: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день. Поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать, минимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр — это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар военком района и плюс руководители сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
10: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
9: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
10: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
9: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
10: Угу, просто съедается.
9: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
10: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
9: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
10: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
9: Ну, есть такое, да.
10: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
9: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
10: В смысле?
9: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
10: Жесткая оптимизация?
9: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
10: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
9: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
10: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
9: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
10: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
9: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
10: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
9: Да-да-да.
10: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
9: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
10: От 2000 это...
9: 700 рублей.
10: Да, 700 рублей.
9: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
10: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
9: Штраф за бедность. Звучит мощно.
10: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
9: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
10: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
9: А качественная прослужила бы лет 5-7.
10: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
9: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
10: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
9: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
10: Ну да, около 300 тысяч человек.
9: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
10: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
9: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
10: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
9: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
10: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
9: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
10: Ой, нет.
9: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
10: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
9: И он берет технику в рассрочку.
10: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
9: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
10: Угу, формально.
9: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
10: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
9: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
10: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
9: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
10: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
9: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
10: Огороды.
9: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
10: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
9: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
10: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
9: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
10: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
9: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
10: Пенсии, пособия.
9: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
10: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
9: У него есть хоть какие-то рычаги.
10: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
9: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
10: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
9: Правило «не раскачивать лодку»?
10: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
9: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
10: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
9: Нулевой баланс?
10: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
9: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
10: Угу.
9: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
10: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
9: Гормоном стресса.
10: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
9: До следующей получки.
10: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
9: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
10: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
9: Детям.
10: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
9: Они видят, как товары возвращаются на полки.
10: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
9: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
10: Да, замаскированная под стабильность.
9: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
10: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
9: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
12: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть трудности, которые нам создают на топливном рынке носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
11: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
13: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
15: Все нормально. Везде есть.
16: Везде есть все.
15: Да. Не надо вот этих истерик.
16: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
17: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
18: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
19: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
20: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
21: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
22: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
11: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
23: Сиаха.
1: Синий.
23: Нила.
1: Коричневый.
23: Бура.
1: Зеленый.
23: Сабз.
1: Оранжевый.
23: Наранджи.
1: Фиолетовый.
23: Джамуни.
1: Красный.
23: Сурх.
1: Белый.
23: Сафед.
1: Желтый.
23: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
3: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
0: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
3: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
4: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
0: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
7: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
6: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
2: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
6: При этом Госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель Госстандарта Елена Моргунова.
8: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
6: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
9: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
6: В Госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
24: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
12: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
12: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
12: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
13: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
14: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на учет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности родами, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
16: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
17: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
16: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой, приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще. Короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом, обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было. Мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
15: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
18: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
15: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
19: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
15: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
25: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
15: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediametr by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
5: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
11: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
24: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
20: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
21: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год,

0: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
0: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
1: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
2: Есть.
1: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
5: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
6: Точно.
5: Давления не было?
6: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
5: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП,

0: включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.
1: В прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывные и шумовые волны, а также теракты, военные действия и так далее.
0: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
2: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
0: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
3: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
4: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
0: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
5: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
0: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
8: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
9: Точно, точно.
8: Давления не было?
9: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
8: Но я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
10: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
12: осень.
11: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
14: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
13: Ну да.
14: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
13: Ага, на картошку съездите.
14: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
13: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
14: Давай.
13: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
14: Ну, классическая накачка.
13: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
14: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
13: Ага.
14: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
13: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
14: Да, два параллельных трека.
13: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
14: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
13: Почему?
14: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
13: Ну да, логично.
14: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
13: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
14: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
13: То есть чистый криминал?
14: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
13: Хороший вопрос.
14: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
13: Которые заблокируют остатки экспорта?
14: Именно.
13: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
14: Я бы сказал, это кульминация.
13: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
14: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
13: Деревни пустеют.
14: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видит перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
13: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
14: Точно.
13: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
14: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
13: Потому что импортная?
14: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
13: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
14: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
13: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
14: Ага.
13: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
14: Да, круговорот.
13: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
14: Хорошая метафора.
13: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
14: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
13: Думаешь, не отправят?
14: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
13: Неужели система не захочет устроить такую, значит, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гнилом сверху равны абсолютно все.
14: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
13: Перепишут цифры?
14: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
13: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
14: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
13: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
14: Абсолютно.
13: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
14: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
13: А что с ними не так?
14: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
13: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
14: Да.
13: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
14: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
13: В плане техники?
14: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
13: То есть им и так тяжело?
14: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
13: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
14: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
13: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
14: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
13: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
14: Угу.
13: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
14: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
13: Ага.
14: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
13: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
14: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
13: Потерянное время.
14: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
13: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
14: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
13: Это как?
14: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
13: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
14: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
13: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26 года. Они же находятся в состоянии паники.
14: О да, 100%.
13: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
14: Русскую рулетку.
13: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
14: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание 1000 трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
13: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
14: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
13: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
14: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
13: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
14: Да, прецедент созван.
13: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
14: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
13: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
16: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко, Николай, снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
18: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
17: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
18: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
17: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
19: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
17: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
19: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
17: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
17: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
20: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
17: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
1: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
8: Видишь, санкции на пользу пошли.
1: Да.
8: Как я говорю, что вы плачетесь?
17: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
21: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
17: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контрактное СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
23: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
22: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
22: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
0: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудование современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
3: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
2: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
3: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
2: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
4: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
2: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
16: Вторник.
5: Мангаль.
16: Среда.
5: Будх.
16: Четверг.
5: Джумерат.
16: Пятница.
5: Джума.
16: Суббота.
5: Хафта.
16: Воскресенье.
5: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
7: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
9: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
16: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек. Среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
2: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
11: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
2: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
11: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
2: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
11: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
2: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
12: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
2: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
22: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
14: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
22: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
15: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
22: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
18: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
22: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
8: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
13: Про
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Что будет

0: слушать. Здесь не
1: пишешь. У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
2: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
3: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
1: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
4: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
1: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
5: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
1: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
6: Я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
1: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
9: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брешане. С советских времен, помню, дорога номер 1, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича.

0: много было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
3: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
2: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
4: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
2: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
5: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
2: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
7: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
6: Ага, почти 40.
7: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
8: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
7: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
8: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
7: Ну да, лес никто не пашет.
8: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
7: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
8: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
7: А грибница – это же огромная сеть под землей.
8: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
7: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
8: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
7: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
8: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
7: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
8: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
7: Угу.
8: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
7: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
8: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
7: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
8: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
7: А съеденный гриб или рыба?
8: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
7: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
8: из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
7: А, по химии помню!
8: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
7: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
8: Совершенно точно! Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
7: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
8: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
7: То есть он не пробивает насквозь?
8: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
7: Разрывая клетки изнутри.
8: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
7: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
8: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
7: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
8: И слей воду.
7: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
8: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
7: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
8: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
7: Жесть. Осушка.
8: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
7: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
8: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
7: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
8: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
7: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
8: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
7: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
8: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
7: Это как работает?
8: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
7: И он туда засыпает грязную ягоду.
8: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
7: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
8: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
9: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
8: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
9: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
8: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
9: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
8: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
9: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
8: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
9: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
8: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
9: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
8: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
9: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
8: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
9: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
8: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
9: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
8: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
9: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
8: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
9: Щитовидка страдает в первую очередь.
10: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
9: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
10: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
9: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
10: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
9: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
8: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
9: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр Бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
12: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
11: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
13: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
11: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
0: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
11: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
14: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
11: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
16: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
18: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
17: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
18: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
17: Фу, да они и так все это решают.
18: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
17: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
18: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
17: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью? А всем остальным на старте просто говорят: «Удачи, держитесь там».
18: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш – суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
17: А в чем тогда?
18: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует: ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
17: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
18: Очень просто.
17: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
19: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
17: Какой еще фактор?
19: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
17: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
19: И показали, что их много.
17: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
19: Да потому что?
17: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
19: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
17: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
19: Связано и еще как.
17: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
19: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
17: Ой.
19: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
17: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
19: Ну дождалась же.
17: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
19: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
17: Я смотрю реалистично.
18: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
17: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
18: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
17: Рутина.
20: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
17: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
20: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
17: Ага.
20: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
17: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
21: Но это паранойя уже.
17: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
20: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
17: Опять геополитика.
20: Скажут. Смотрите, власть ни на чем не держится. Общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
17: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
21: Угу.
17: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
20: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
17: Угу.
20: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
17: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
20: Уезжают далеко не все.
17: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
21: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
17: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
20: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
17: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
3: Да, предлагаю.
17: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
3: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
17: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
0: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
4: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам. Дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
4: Жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Важный сигнал.
5: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
22: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
23: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
5: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
24: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
25: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
5: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
26: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
5: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
27: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Гартур должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
5: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
28: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
5: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
0: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец. Давно мы с ним дружны. Он дает деньги на инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
2: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку. Инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
2: Жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну, это другая ситуация.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
4: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
5: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
4: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
5: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
2: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
5: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
2: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
5: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, ну а больше новостей и актуальной информации

0: Вон и машины, на самокате неожиданно выехал 11-летний мальчик. Подросток получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой. После пожара в Гродненской психиатрической больнице возбуждено уголовное дело против одного из пациентов. Пожар в Гродненском центре психиатрии и наркологии произошел в ночь на 19 июля. В результате 6 человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из 2 областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
3: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь, то есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы Беларуси. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий, причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке, то есть мобильный комплекс проезжает, через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. И если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технические парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Направляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа, 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка, появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда.

0: распоряжение сил специальных операций.
1: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
0: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
2: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
1: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
5: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальная у нас 45-50 тысяч в день. Поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района и плюс руководители сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
7: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
7: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
7: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
7: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
7: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
7: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
7: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
7: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
7: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
7: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
7: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
7: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
7: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
7: От 2000 это...
6: 700 рублей.
7: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
7: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
7: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
7: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
7: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
7: И вырваться из этого цикла можно только если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
7: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
7: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
7: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
7: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
7: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
7: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
7: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
7: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
7: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
7: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
7: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
7: Огороды.
6: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
7: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
6: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
7: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
6: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
7: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
6: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
7: Пенсии, пособия.
6: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
7: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
6: У него есть хоть какие-то рычаги.
7: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
6: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
7: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
6: Правило не раскачивать лодку?
7: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
6: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
7: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
6: Нулевой баланс?
7: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
6: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
7: Угу.
6: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
7: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
6: Гормоном стресса.
7: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
6: До следующей получки.
7: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
6: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
7: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
6: Детям.
7: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
6: Они видят, как товары возвращаются на полки.
7: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
6: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
7: Да, замаскированная под стабильность.
6: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
7: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
6: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
9: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
8: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
10: Я в шоке.
11: Пробка за бензином.
10: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
8: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
12: Все нормально. Везде есть.
13: Везде есть все.
12: Да. Не надо вот этих истерик.
13: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
8: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
14: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
15: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
16: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
17: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
18: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
8: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
21: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
2: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
21: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
2: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
22: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
2: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
1: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
0: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
4: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
23: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
0: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
24: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
0: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
26: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы. Мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
5: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
2: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
5: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
2: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
5: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
2: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
26: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
2: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
25: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
6: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
9: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
10: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
9: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала, проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом. Просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нет света, у нас нет воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
7: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки, с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
11: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
7: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
12: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
7: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
13: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
14: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
15: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
2: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
16: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
2: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
26: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
2: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
17: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
2: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
8: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
18: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
18: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
19: Эк.
4: 2.
19: До.
4: 3.
19: Тин.
4: 4.
19: Чар.
4: 5.
19: Пач.
4: 6.
19: Че.
4: 7.
19: Сад.
4: 8.
19: Ат.
4: 9.
19: Но.
4: 10.
19: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
10: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.

0: И...
1: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
1: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
2: Есть.
1: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
0: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
5: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
6: Да, точно, точно.
5: Давления не было?
6: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
5: Ну, я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, не проблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Разве это мирная жизнь? После Озон и Wildberries от последствий атак беспилотников решил подстраховаться и Яндекс.Маркет. На Кубани до сих пор горит склад, жителей просят носить респираторы. В июле дроны впервые атаковали склады маркетплейса Wildberries в различных регионах страны. 22 июля сообщалось об атаке на логистические центры в Краснодаре и Ставропольском крае. Яндекс.Маркет и Озон после ударов по складам Wildberries сняли с себя ответственность за потерю товаров при атаках. Маркетплейс Яндекс.Маркет в срочном порядке опубликовал новую редакцию договора по размещению товарных предложений, согласно которой компания снимает с себя ответственность перед продавцами за частичное или полное неисполнение обязательств в случае ЧП, включая атаки дронами и ракетами. Корректировки, внесенные в начавшие действовать спустя два дня после первых ударов по логистическим центрам Wildberries, затронули раздел об обязательствах непреодолимой силы, отмечает юрист Илья Дунаев.

0: прежней версии соглашения от 1 июля перечень чрезвычайных обстоятельств не содержался, а от ответственности в случае ЧП освобождались обе стороны, а не только Marketplace. Согласно обновленному документу, Яндекс.Маркет не обязан возмещать потери в случае любых последствий применения воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружения, военной техники, летательных аппаратов, средств поражения, боеприпасов и их частей. Также обстоятельствами непреодолимой силы названы обстрелы и взрывы, взрывная и шумовая волны, а также теракты, военные действия и так далее.
1: Ранее условия оферты по форс-мажору изменил и Озон. С 1 июля площадка освободила себя от любых требований по договору, если их причиной стали военные действия, воздействие беспилотников и их фрагментов, режим контртеррористической операции, обстрелы, взрывы и так далее. Тем временем Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара на складе Wildberries и порекомендовал надевать маски и респираторы.
2: В связи с возгоранием в Краснодаре и имеющимися рисками напоминаем жителям избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней, необходимо обратиться к врачу.
1: По словам местных жителей, возле пораженного ударом беспилотников краснодарского склада Wildberries в воздухе ощущается запах горящего пластика и быстро развивается головная боль.
3: Нам нечем дышать. У нас и ночью, и днем дым. Какие-то непонятные, неприятные запахи.
4: Дышать можно, но вот голова быстро начинает болеть.
1: Из-за угрозы атак склад Wildberries в Воронеже больше не будет работать по ночам. Об изменении расписания работы сообщили в профильной группе в Telegram. Там говорится, что с полуночи до 6 часов утра складская деятельность будет приостановлена. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
5: Как я говорила с самого начала, мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавали, если бы они были бы на складах.
1: В ночь на 22 июля ВСУ второй раз за неделю атаковали склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. А в ночь на 18 июля были атакованы два крупнейших склада Wildberries в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко поставил ряд задач новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
8: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую.
9: Так точно, товарищ президент.
8: Давления не было?
9: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
8: Но я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там. Но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
10: Учим пакистанский вместе! Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
11: Мосаме сарма.
10: Лето.
11: Мосаме гарма.
10: Весна.
11: Бахар.
10: Осень.
11: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
13: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
12: Ну да.
13: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
12: Ага, на картошку съездите.
13: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
12: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
13: Давай.
12: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
13: Ну, классическая накачка.
12: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
13: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
12: Ага.
13: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
12: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
13: Да, два параллельных трека.
12: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
13: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
12: Почему?
13: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
12: Ну да, логично.
13: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
12: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
13: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
12: То есть чистый криминал?
13: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
12: Хороший вопрос.
13: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
12: Которые заблокируют остатки экспорта?
13: Именно.
12: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
14: Я бы сказал, это кульминация.
12: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
14: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
12: Деревни пустеют.
14: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
12: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
14: Точно.
12: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
14: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
12: Потому что импортная?
14: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
12: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
14: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
12: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
14: Ага.
12: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
14: Да, круговорот.
12: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
14: Хорошая метафора.
12: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
14: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
12: Думаешь, не отправят?
14: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
12: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
14: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
12: Перепишут цифры?
14: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
12: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
14: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
12: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
14: Абсолютно.
12: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
14: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
12: А что с ними не так?
14: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
12: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
14: Да.
12: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
13: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
12: В плане техники?
13: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
12: То есть им и так тяжело?
13: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
12: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
13: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
12: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
13: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
12: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
13: Угу.
12: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
13: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
12: Ага.
13: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
12: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
13: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
12: Потерянное время.
13: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
12: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
13: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
12: Это как?
13: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
12: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
13: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
12: Я бы еще добавила, что наибольший удар – эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
13: О да, 100%.
12: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
13: Русскую рулетку.
12: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
13: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание 1000 трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
12: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
13: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
12: Жуть. И третий сценарий коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
13: Да, коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
12: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
13: Да, прецедент созван.
12: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
13: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
12: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. И третье подтверждение. Для того, чтобы эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
17: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
19: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
18: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
19: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
18: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
18: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
20: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
18: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
21: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
18: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
0: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
8: Видишь, санкции на пользу пошли.
0: Да.
8: Как я говорю, что вы плачетесь?
18: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
2: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
18: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Спецподразделение для бандитов Госдума расширило круг тех, кто может заключить контракт на СВО. Теперь это лидеры ОПГ и наркоторговцы, родственники мобилизованных в шоке. Минобороны создает специальные штурмовые подразделения главарей ОПГ, бандитов и крупнейших наркоторговцев. Пока в армию вербуют рецидивистов, мобилизованные и их семьи находятся в полном шоке, рассказывает эксперт по военному праву Сергей Кривенко.
23: Российская армия окончательно превращается в легализованную криминальную группировку. Если раньше на фронт забирали мелких жуликов из колоний, то теперь Госдума официально открыла двери для главарей бандитских группировок, контрабандистов оружия и наркобаронов. Замминистра обороны Горемыкин даже не скрывает, что это сделано ради пополнения пушечного мяса. Формирование спецподразделений из авторитетов и убийц – это прямой путь к полной анархии не только на передовой, но и в тылу, куда эти люди скоро вернутся.
22: Новость о том, что плечом к плечу с мобилизованными теперь будут воевать представители криминального мира, вызвала настоящую панику среди родственников солдат. Женщины, которые месяцами добиваются ротации своих мужей, открыто заявляют, что на репутации их близких поставлен крест, говорит жена мобилизованного из Твери Мария.
24: Наших мужей выгребли из домов без всякой подготовки. Удерживают на фронте уже годами и не дают никакой ротации. А теперь Госдума выпускает на свободу лидеров ОПГ и наркобаронов. То есть криминальные авторитеты за пару месяцев штурмов получат полное помилование и вернутся на наши улицы, а наши честные невинные мужья должны гнить в окопах и подчиняться этим бандитам. Это не защита Родины, это полный беспредел и плевок в лицо всем семьям.
22: Мобилизованные на передовой тоже не скрывают своего ужаса от перспективы оказаться под командованием или в одном окопе с главарями банд. Военные понимают, что появление спецподразделений из матерых преступников превратит фронт в кровавый хаос. На условиях анонимности они пишут в редакцию, что Минобороны больше не в состоянии набрать добровольцев, поэтому ради пополнения личного состава идет на все. Если и это не поможет, осенью страну может ждать новая волна мобилизации, пишут Z-военкоры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель Совета Республики Наталья Качанова оценила работу нового диагностического корпуса областного клинического кардиоцентра в Гродно.
4: Великолепный диагностический центр с приемным отделением и оснащение суперсовременным оборудованием, которое есть здесь, конечно, позволит оказывать медицинскую помощь пациентам на самом высоком уровне. Но прежде всего, это тот фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи. Это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Но мы знаем, что кардиологические заболевания – это одна из основных причин смертности среди населения. И поэтому здесь очень важно своевременно оказать медицинскую помощь. Здесь сделано все очень разумно, по уму. Тогда, когда пациент минимально затрачивает время на то, чтобы его обследовали и установили, еще раз повторюсь, очень точный диагноз. Ну и в дальнейшем, конечно, здесь оборудованы современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, и в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. То есть здесь полный спектр оказания медицинских услуг кардиологического профиля. И это очень важно для жителей этого региона. Добрые отзывы от пациентов. Вот мы сейчас заходили в реанимацию, он поделился и сказал, вы знаете, во многих странах побывал, приходилось сталкиваться с системой здравоохранения, но такое, как здесь, оказание медицинской помощи, такое отношение персонала, я, говорит, вот увидел впервые.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
7: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
5: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
7: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
5: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
9: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
5: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Из первых уст.
3: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
13: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
17: Новости регионов. На радиосигнал.
5: Смертельное ДТП в Будокошелевском районе. Один человек погиб, семеро в больнице. На трассе М8, граница РФ, Витебска-Гомель, граница Украины, столкнулись Рено и Джетта. 65-летняя пассажирка Рено скончалась на месте. В больницу доставлены 7 человек, среди них трое детей 11, 12 и 16 лет, а также оба водителя и двое взрослых пассажиров. Причины и обстоятельства трагедии еще устанавливают. Нетипичные последствия ДТП в Минске. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД произошло необычное ДТП. 42-летний водитель «Фиат» не проявил внимательности, не выдержал дистанцию и врезался в попутный трактор «Беларусь» с прицепом. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались прямо по проезжей части. В аварии никто не пострадал, если не считать урожай ягоды. Краснополье дети решили устроить опасный эксперимент. Подставили колесо электросамоката к дворовой карусели и, нажимая на газ, разогнали ее до огромной скорости. На раскрученную карусель позвали 8-летнего мальчика, который наблюдал со стороны. От бешеного вращения ребенок сильно выгнулся в спине и почувствовал резкую боль. Мальчика госпитализировали. Экспертиза выявила ссадины, гематомы и закрытый компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок провел в больнице 2 недели. Гомельские контролеры нагрянули с проверками на местные рынки и выявили массовые нарушения у продавцов овощей и фруктов. Абсолютные рекордсмены – яблоки с наценкой в 113% и виноград с завышением на 140%. В продаже нашли просроченные и испорченные дыни, томаты, редис, лимоны и кабачки. В отношении нарушителей Комитет госконтроля Гомельской области начал административный процесс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
5: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, о списке недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списке войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
12: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
5: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
12: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
5: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
12: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
5: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
14: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
5: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: новости союзного государства.
22: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
16: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
22: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
19: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
22: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
20: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
22: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
8: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все, особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
0: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
18: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого,

0: Саратовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса «Вайлдберрис» на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
1: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
2: Сегодня сгорело Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
0: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
3: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномысск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
0: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
4: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про прокуратуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
0: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
5: Я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
0: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
8: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брешане. С советских времен, помню, дорога номер 1, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но...

0: Это что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Пошло не по плану. Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Дипломатический прорыв, на который так рассчитывали в Москве, обернулся публичным позором. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле продлились всего 35 минут. Перед началом встречи Лавров уверял, что Москва рассчитывает на уступки Вашингтона и верность так называемым договоренностям Анкориджа.
3: Ну, встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
2: Однако надежды Москвы рухнули сразу после завершения переговоров. Выйдя к прессе, Марко Рубио фактически обнулил дипломатические претензии России, назвав прежние требования Москвы неприемлемыми и призвал искать абсолютно новые решения.
4: Старые предложения были неприемлемы для Украины раньше, и они неприемлемы сейчас. Президент Трамп считает эту войну глупой и бессмысленной. Он хочет, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились массовые убийства, а молодые россияне не гибли на поле боя по 5000 человек в неделю. Если мир и наступит, то только благодаря новым идеям, и мы готовы сыграть конструктивную роль.
2: Провал долгожданной личной встречи на Филиппинах и параллельное решение Евросоюза утвердить очередной пакет санкций вскрыли комплексную трещину российской внешней политики. Причины дипломатической катастрофы объясняет политолог и международный эксперт Юрий Алферов.
5: 35 минут – это не переговоры, это публичный щелчок по носу. Лавров ехал в Манилу с ультиматумами, рассчитывая, что Вашингтон надавит на Киев, но американцы прямо дали понять, условия Москвы больше никто всерьез не воспринимает. На Западе видят, что Россия теряет по 5000 человек в неделю, а ее экономика не выдерживает санкций, поэтому диктовать правила Кремлю больше не позволят.
2: По словам экспертов, похоже, дипломатические ультиматумы на Запад больше не действуют, а вместо сделки на своих условиях страна получила жесткий ультиматум США и очередную порцию европейских санкций.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
7: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
6: Ага, почти 40.
7: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
8: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
7: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
8: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
7: Ну да, лес никто не пашет.
8: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
7: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
8: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
7: А грибница – это же огромная сеть под землей.
8: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
7: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
8: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию Спалесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
7: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
8: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
7: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
8: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
7: Угу.
8: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
7: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
8: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
7: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
8: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
7: А съеденный гриб или рыба?
8: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
7: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
8: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
7: А, по химии помню.
8: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
7: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
8: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
7: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
8: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
7: То есть он не пробивает насквозь?
8: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
7: Разрывая клетки изнутри.
8: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
7: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
8: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
7: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
8: И слей воду.
7: Да-да. Или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
8: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
7: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
8: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
7: Жесть. Осушка.
8: Осушка — это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков — это колоссальный радиационный удар.
7: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
8: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
7: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
8: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
7: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
8: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
7: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
8: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
7: Это как работает?
8: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
7: И он туда засыпает грязную ягоду.
8: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
7: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
8: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
7: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
8: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
7: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный... почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
9: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
7: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
9: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
7: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
9: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
7: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
9: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
7: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
9: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
7: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
9: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
7: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
9: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
7: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
9: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
7: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
9: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
7: Щитовидка страдает в первую очередь.
10: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
7: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
10: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
7: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
10: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
7: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
10: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
7: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
12: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
11: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
13: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
11: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
0: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
11: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
14: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
11: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
16: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, это такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца после родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, ну, такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимума, в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
18: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
17: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
18: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
17: Фу, да они и так все это решают.
18: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
17: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
18: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
17: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
18: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
17: А в чем тогда?
18: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет, общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
17: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
18: Очень просто.
17: Мое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
19: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
17: Какой еще фактор?
19: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
17: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
19: И показали, что их много.
17: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
19: Да потому что?
17: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
19: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
17: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
19: Связано? И еще как?
17: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
19: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
17: Ой.
19: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
17: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
19: Ну дождалась же.
17: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
19: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
17: Я смотрю реалистично.
18: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
17: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
18: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
17: Рутина.
20: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
17: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
20: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
17: Ага.
20: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
17: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
21: Но это паранойя уже.
17: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
20: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
17: Опять геополитика.
20: Скажут. Смотрите, власть ни на чем не держится. Общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
17: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
20: Угу.
17: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
20: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
17: Угу.
20: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
17: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
20: Уезжают далеко не все.
16: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
20: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
16: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
20: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
17: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
20: Да, предлагаю.
17: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
20: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
17: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
0: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я и не надо. Мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут – мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
3: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, жилье. Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Важный сигнал.
21: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
22: Все, в электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в электростале.
23: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
21: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
24: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
25: Сегодня сгорело Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
21: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
26: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, Невинномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
21: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
27: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все знали. Деньги, деньги. Миром правят экономисты. Поэтому про Гартуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
21: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
2: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
21: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
0: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
3: Трактор.
0: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
3: Жилье.
0: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
4: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
21: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
4: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
21: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
21: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
3: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
21: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: человек попали в реанимацию в стабильно тяжелом состоянии. В одной из палат загорелся матрас. Спасатели эвакуировали из опасной зоны 6 пациентов с серьезными ожогами и отравлением дымом. По предварительным данным, один из пациентов пронес в палату спички и намеренно поджег матрас. На него возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом. В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах. В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях. По стронцию-90 превышений не выявлено. Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Более 230 деструктивных каналов нашли в соцсетях прокуроры Могилевской области с начала года. Как сообщили в областной прокуратуре, контент этих ресурсов был направлен на дестабилизацию обстановки, популяризацию протестов и распространение нацистской символики. В суды направлено 234 заявления о признании материалов экстремистскими. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
2: В Минске заработал мобильный комплекс, фиксирующий отсутствие оплаты парковок.
3: Мобильный комплекс прошел сертификацию в Республике Беларусь, то есть он полностью удовлетворяет всем требованиям для работы беларусов. В данный момент опытная эксплуатация показала процент распознавания очень высокий, причем при парковке елочкой, при парковке бампер-бампер идет очень-очень хорошее распознавание. Единственное, что нужно, конечно, регулировать скорость движения этого транспортного средства, но очень достойный мобильный комплекс. Он будет работать в настоящее время пока что в комплексе с сотрудником в пешем порядке, то есть мобильный комплекс проезжает, через 15 минут наш сотрудник парковок столицы в пешем порядке идет и фиксирует. Если уже по происшествии этих 15 минут нет оплаты, соответственно, формируется претензия на данное транспортное средство, оно идет в наш комплекс программно-технической парковки столицы. Если собственник не реагирует на претензии, соответственно, формируется исковое заявление. Управляем в суд в городе Минске 77 платных парковок, из них 7 закрытого типа. 7063 парковочных места. В ближайшее время, уже вы видите, на новых улицах наложится разметка. Появились трубостойки на улице Гебелева, на улице, там же появилась синяя разметка, на улице Андреевской, на улице Курихова. В ближайшее время там появятся знаки, и на сайте учреждения будет размещена информация о том, что данные парковки будут вводиться уже в эксплуатацию.
1: Важный сигнал.
4: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
5: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
4: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
4: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
6: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой.

0: правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
1: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
2: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава администрации президента Дмитрий Крутой обозначил ключевые приоритеты уборочной кампании.
5: Нынешнее состояние этих объектов позволяет в полном объеме провести все необходимые работы. 70 тысяч тонн в день – это максимальная мощность зерна, которую они могут пропускать. Объемы уборки, если будет, допустим, стоять солнечная погода, максимальные у нас 45-50 тысяч в день, поэтому тут еще есть определенные запасы. В рамках этого запаса мы оперативно, вот как мы сегодня на примере Осиповича разбирали, сможем перемещать, чтобы логистические затраты, в том числе минимизировать, и не останавливать процесс уборки, потому что из-за того, что не работает зерносушилка, останавливается вся уборка в принципе. Подтянуть эту исполнительскую дисциплину на местах нужно, ну, фактически в режиме военного времени. Вчера уже силовыми ведомствами, министром внутренних дел и министром по чрезвычайным ситуациям со своими службами соответствующие мероприятия проведены. Сегодня с нашим лидером переговорил министр обороны, и фактически вот те взяточники, несуны, пьяницы, разгильдяи, лентяи, они по определенному алгоритму будут поступать в распоряжение министра обороны. Алгоритм тоже очень простой. Председатель районного исполнительного комитета, это сегодня центральное звено в рамках выполнения процесса уборки, процесса жатвы, организация общая за облисполкомом на соответствующей территории, а уже вот центр – это председатель райисполкома. Плюс военный комиссар, военком района и плюс руководитель сельскохозяйственных организаций, они составляют перечни, списки вот этих нерадивых работников, которые проштрафились, провинились, не доехали, не хотят работать или вообще совершили какие-то правонарушения. И на том участке, на котором на них рассчитывали, они сегодня, ну, отсутствуют по тем или иным причинам, значит, они будут по соответствующим спискам направлены в распоряжение Министерства обороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
7: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
6: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
7: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
6: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
7: Угу, просто съедается.
6: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
7: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
6: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
7: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
6: Ну, есть такое, да.
7: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
6: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
7: В смысле?
6: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
7: Жесткая оптимизация?
6: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
7: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
6: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
7: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
6: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
7: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
6: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
7: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
6: Да-да-да.
7: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
6: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
7: От 2000 это...
6: 700 рублей.
7: Да, 700 рублей.
6: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
7: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
6: Штраф за бедность. Звучит мощно.
7: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
6: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
7: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
6: А качественная прослужила бы лет 5-7.
7: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
6: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
7: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
6: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
7: Ну да, около 300 тысяч человек.
6: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
7: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
6: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
7: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
6: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
7: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
6: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
7: Ой, нет.
6: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
7: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
6: И он берет технику в рассрочку.
7: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
6: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
7: Угу, формально.
6: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
7: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
6: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
7: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
6: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
7: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
6: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации. Вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
7: Огороды.
6: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
7: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
6: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
7: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
6: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
7: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
6: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
7: Пенсии, пособия.
6: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
7: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
6: У него есть хоть какие-то рычаги.
7: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
6: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
7: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия, когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце. Формируется очень жесткая модель поведения.
6: Правило не раскачивать лодку?
7: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
6: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
7: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
6: Нулевой баланс?
7: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
6: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
7: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
6: Гормоном стресса.
7: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
6: До следующей получки.
7: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
6: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
7: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
6: Детям.
7: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
6: Они видят, как товары возвращаются на полки.
7: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
6: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
7: Да, замаскированная под стабильность.
6: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
7: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
6: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику листики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Когда будет бензин? Владимир Путин заверил, что топливный кризис временный. Меньше половины НПЗ восстановили работу после атак дронов. На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что экономика России остается устойчивой. Также он прокомментировал дефицит топлива в стране, вызванный атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Владимир Путин утверждает, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не способны повлиять на общую экономическую динамику.
9: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчивое. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику.
8: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощности нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
10: Я в шоке.
11: Пробка за бензином.
10: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
8: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
12: Все нормально. Везде есть.
13: Везде есть все.
12: Да. Не надо вот этих истерик.
13: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
8: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
14: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
15: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
16: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
17: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
18: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
8: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. Дошло до того, что в утренних шоу объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
8: По словам экспертов, российские нефтяные компании смогли вернуть в работу чуть меньше половины мощности НПЗ, пострадавших от ударов беспилотников в последние месяцы. К продажам топлива на бирже после внеплановых ремонтов вернулись нефтезаводы с суммарной мощностью 40 миллионов тонн в год. При этом крупные предприятия мощностью 45 миллионов тонн в год по-прежнему простаивают. На фоне дефицита топлива рейтинг Владимира Путина упал на рекордные 5%, до 66%, отмечают социологи. По их словам, это стало минимальным показателем почти за 4 года, с осени 2022.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
3: Синий.
20: Нила.
3: Коричневый.
20: Бура.
3: Зеленый.
20: Сабз.
3: Оранжевый.
20: Наранджи.
3: Фиолетовый.
20: Джамуни.
3: Красный.
20: Сурх.
3: Белый.
20: Сафед.
3: Желтый.
20: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
1: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
0: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
1: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
22: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
0: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио. радио «Сигнал».
2: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
4: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
2: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
5: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
2: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
23: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование. То есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
2: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
24: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
2: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
25: Президент Александр Лукашенко о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
26: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно Брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось. Вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Много сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
6: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
0: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
6: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
0: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
6: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной и бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
0: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
26: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
0: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
25: Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова о том, что государство начинает помогать женщине еще на этапе планирования ребенка.
7: Ну, прежде всего, в поддержке семей с детьми немаловажным, как вы сказали, действительно являются финансовые инструменты, и они основаны в Республике Беларусь на целом спектре государственных пособий. Здесь государство, когда семья уже на стадии планирования рождения ребенка, только планирует, мы уже начинаем поддерживать. Прежде всего, первое пособие, такое стимулирующее, чтобы женщина, которая на ранних стадиях ожидает ребенка, она своевременно стала на учет в системе здравоохранения. Это пособие, стимулирующее постановки на счет до 12 недель беременности. Уже здесь мы берем под присмотр женщину и ее будущего ребенка. Это пособие составляет в размере бюджета прожиточного минимума порядка 500 рублей. Далее мы говорим о том, что каждой женщине, работающей женщине, уже на более поздних сроках беременности гарантируется отпуск по беременности и родам. Он такой достаточно продолжительный, составляет традиционно 126 дней. Это, как правило, 2 месяца до родов и 2 месяца. Угу. После родов за женщиной сохраняется рабочее место и сохраняется через пособие ее среднедневной заработок. Это пособие по беременности и родам, и размер его зависит, конечно, от заработка женщины, которая готовится стать матерью. Далее это единовременное пособие в связи с рождением ребенка, оно такое самое весомое сегодня и значимое в поддержке, и оно дифференцировано от количества детей. На рождение первого ребенка выплачивается 10 бюджетов прожиточного минимум в эквиваленте на сегодняшний день это 5000 рублей.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Крымский All-Inclusive. На полуострове нет бензина, света, мобильной связи, а теперь и воды. Ее будут давать на 3 часа в сутки.
10: Добрый день. Ялта, Крым на связи. У нас очень серьезные новости.
11: Крым окончательно провалился в коммунальную катастрофу.
10: Ночь предыдущая, вот с 21 на 22 в Ялте была очень неспокойна. У нас всю ночь была БПЛА атака, у нас были грохоты, в общем, такая заварушка. Мама, не горюй, в конце будет видео, как я вчера случайно думала проскочу на такси домой приехала, а выхожу из такси просто над моим домом просто полный разнос, полный. Я прям вижу вот эти красные огоньки и понимаю, что это прямо тут моим домом мир. Вообще, короче, у нас нету света, у нас нету воды, у нас раздолбали ТЭЦ. Никто не знает, когда она восстановится. Воду дадут вечером, хоть какая-то надежда на светлое будущее. В целом обстановка в Ялте по людям спокойна. Да, это все обсуждают, об этом все говорят. Вообще такого у нас никогда не было, мы вообще жили в тихой гавани. Ну, в судьбе свои коррективы.
9: К отсутствию бензина, света и упавшей связи добавилась тотальная засуха, а в курортной Ялте воду теперь будут давать всего на 3 часа в сутки с 7 до 10 вечера. Причина – разбитая энергосистема полуострова.
12: Только за последние сутки в Крыму было поражено 13 объектов энергетики, а общее количество разрушенных энергетических объектов с 1 июля достигло уже 117.
9: Отдельный удар пришелся по подстанции в Ялте и многоэтажке, построенной специально для сотрудников ФСО. В доме выгорело 7 квартир, а из здания экстренно эвакуировали 3,5 сотни человек. Пострадали 17 сотрудников полиции и членов их семей.
13: Это какой-то кошмар. Сначала грохот на подстанции, а потом прямо в наш элитный ФСОшный дом прилетело. Фасад выгорел, все в дыму, эвакуировали сотни людей, полно скорых. А теперь нам еще и объявили, что воду будут давать всего на 3 часа в день, с 7 до 10 вечера.
9: Местные власти пытаются скрыть масштаб катастрофы, но ежедневные новости Крыма говорят сами за себя. Полная деградация инфраструктуры как на ладони. Насколько критична ситуация на полуострове, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
8: Кампания по изоляции и обесточиванию Крыма достигла пика. Когда на полуострове одновременно падают энергетика, логистика, водоснабжение и связь, это означает полный системный коллапс. Удерживать Крым как военную базу в таких условиях становится для Кремля невыносимо дорого и оперативно бессмысленно. Все заявления оккупационных властей о контроле над ситуацией – это полная ложь.
9: Мечты о тысячах отдыхающих в Крыму сменились очередями за водой и паникой среди местных жителей. Этот курортный сезон стал для полуострова самым провальным за 30 лет.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer.by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
14: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
15: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
26: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
16: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава. А сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один-единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
17: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
17: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
4: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Важный сигнал.
19: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
20: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
19: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.

0: людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
1: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
4: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. То, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственные помещения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Под Питером огненный ад. Склады «Вайлдберрис» горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. «Фламинго» ударили по заводу ракет в Кирове.
6: Город Киров, где делают беспилотники, начали по ходу его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
5: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Вятских лесов на 1500 километров.
7: Вон, смотри, так там куски какие-то валяются.
5: Беспилотники ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет с Кирово-Чепецки, а также по ключевым хабам «Вайлдберрис» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
8: Раз, два, три.
9: Кошмар.
5: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
10: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, уже даже

0: Мужчины говорят, не плачут. Но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на трех складах закончится, но это не закончится.
1: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Бламт.
2: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
1: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
5: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это ощутили, когда климат такой. Где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. А то, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственные помещения.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навве.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. на предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
9: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
9: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
9: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
9: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
9: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
9: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
9: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
9: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
9: Так.
8: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
9: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
9: Ну, специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
9: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
8: Абсолютно верно.
9: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
8: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
9: БМЗ, да.
8: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
9: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
8: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
9: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
8: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
9: Это точно.
8: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
9: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
8: И результат – многокилометровые очереди из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
9: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
8: Конечно, нет.
9: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
8: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
9: Точно.
10: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
9: Да уж.
10: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
9: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
10: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
9: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
10: Что?
9: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
10: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
9: Серые схемы? В авиации?
10: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
9: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
10: Безусловно.
9: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
10: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
9: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
10: Какой?
9: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
10: Ну да, звучит идеально.
9: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
10: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
9: Иллюзия?
10: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
9: Угу.
10: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
9: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
10: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
9: В смысле?
10: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
9: Так, и что произошло?
10: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
9: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
10: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
9: Ого!
10: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей – все это за пару часов превращается в пепел.
9: Кошмар.
10: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
9: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
10: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
9: Понятно.
10: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
9: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
10: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
9: То есть маржа просто испаряется.
10: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
9: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
10: Вопрос хороший.
9: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
10: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
9: Так.
10: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
9: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
10: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
9: Приходится все переделывать?
10: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
9: Звучит как создание новой машины с нуля?
10: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
9: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
10: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
9: Угу.
10: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
9: Давай.
10: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
9: Ох.
10: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
9: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
10: Что же?
9: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
10: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
9: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
10: И что это значит для инженеров?
9: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
10: Слепнет.
9: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
8: Жесть.
9: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
8: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
9: Представила.
8: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
9: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
8: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
9: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
8: Так.
9: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
8: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
9: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
8: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях, но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
9: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
8: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Все сгорело. Крупный белорусский бренд косметики потерял полугодовой запас продукции после атаки дронов на склады Wildberries в России. Речь о белорусском производителе косметики Madum, который треть своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. Сейчас эта продукция недоступна для заказа, рассказала в Threads директор по маркетингу Ольга Безводицкая.
14: На складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании «Madum». Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа. В приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей.
13: По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами Wildberries.
14: Поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме. Признаюсь, мы пока не очень понимаем, что делать, если пострадают и другие склады.
13: Эти слова Ольги Безводицкой стали пророческими, и уже в ночь на 24 июля дроны нанесли удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
15: Еще один.
16: Вот и Wildberries наш сгорел.
13: Всего с прошлой субботы пострадали как минимум 9 складов маркетплейса, а убытки оценивают в сотни миллиардов рублей.
17: Все, в Электростали больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростали.
18: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело.
19: Сегодня сгорел Краснодар, Мединамыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная.
20: Честно уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки.
13: Эксперты отмечают, что склады Wildberries использовали многие белорусские продавцы. Некоторые из них уже сообщали, что потеряли товары и ждут информации о возможных компенсациях. Между тем, российские медиа писали о том, что еще в начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
13: Нет ничего святого. В Витебской области из-за халатности персонала полыхает баня в популярном детском лагере.
21: Ты
13: это звук пожара в спортивно-оздоровительном центре в деревне Азино Полоцкого района. Накануне вечером спасатели в течение нескольких часов ликвидировали возгорание бани на территории лагеря.
15: Не, ну давай, понял! Ну давай, кровлю, понял, с пеной! Протягивай, протягивай! Давай, давай, сюда, сюда, давай, быстрее!
13: Заведующая лагерем уверяет, что во время возникновения пожара людей внутри не было. Якобы никто не пострадал, а дети всего лишь испугались. Но даже сама идея разместить баню на территории детского лагеря выглядит абсурдной, комментирует эксперт по пожарной безопасности Алексей Громов.
21: Хорошо, что в момент пожара внутри никого не было и обошлось без пострадавших. Но идея дурацкая априори. Это объект с повышенной пожарной опасностью. Печи, высокая температура, деревянные конструкции. Здесь контроль должен быть максимальным. Если возгорание произошло из-за халатности персонала, то это уже не случайность, а серьезное нарушение. Дети приезжают в лагерь отдыхать, а не спасаться от пожара. Я бы на месте родителей жаловался всюду.
13: Более того, это далеко не первое и не единственное такое подобное ЧП в детских оздоровительных комплексах Беларуси, говорит эксперт.
21: Из того, что сразу вспомню, как в прошлом году загорелось имущество в спальном корпусе, лагере в Молодечинском районе. Детей эвакуировал персонал, а трое работников, которые пытались самостоятельно потушить огонь, попали в больницу с отравлением продуктами горения.
13: По словам эксперта, такие случаи показывают, что одной пожарной сигнализации недостаточно. В детских лагерях должны регулярно проверять проводку, печное оборудование, пути эвакуации и готовность персонала действовать при чрезвычайном происшествии. Иначе очередное возгорание может закончиться не только испугом, а реальной трагедией. И помните, если у вас есть жалобы на качество отдыха, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Натальи.
23: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
24: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
23: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
22: Однако, так рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
25: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
22: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
26: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями, или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Мозырь под прицелом. ЕС ведет санкции против НПЗ Беларуси за поставки бензина в Россию. Евросоюз в рамках крупнейшего с начала СВО пакета санкций против России введет ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, всего в санкционном списке 218 позиций, включая 50 оборонных предприятий, среди которых есть производители дальнобойных беспилотников.
1: Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.
0: При этом Каллас подчеркнула, что это не конец пути, и ЕС уже работает над новыми санкциями. Беларусь располагает двумя НПЗ – Мозырским и Новополоцким. Суммарно они способны перерабатывать 24 миллиона тонн в год. Это позволяет удовлетворять собственные нужды Беларуси и поставлять нефтепродукты на российский рынок, а также в другие страны. После того, как в России разгорелся топливный кризис из-за украинских ударов по нефтезаводам, Москва нарастила закупки топлива у Минска до исторического рекорда, отмечает экономист Александр Кравцов.
2: В июне поставки бензина на российский рынок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов превысили 181 тысячу тонн. Это втрое больше, чем в мае. В целом, по итогам первого полугодия, закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз, до 453 тысяч тонн.
0: Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, ввел очередной пакет санкций против России и Беларуси и уже работает над следующим. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
5: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
0: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
6: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, ИМЭ-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, прав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую, уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Хотите – берите узбеков, хотите – сами работайте. Лукашенко прокомментировал скандал с трудовыми мигрантами из Узбекистана, которые попросились домой. Александр Лукашенко вновь высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. По его словам, решение о приглашении трудовых мигрантов должны принимать местные власти и руководители предприятий, исходя из реальной потребности в кадрах. Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил, что тема трудовой миграции вызвала чрезмерный общественный резонанс.
7: Тут целая поднялась буря, ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо.
0: Президент признал, что в некоторых регионах ощущается нехватка работников, поэтому при необходимости предприятия смогут приглашать специалистов из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек, говорит Лукашенко.
8: Это и Гродненской области касается, особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности.
0: Президент также отметил, что часть из приехавших потребуется обучить, главным условием назвав желание работать.
8: Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
0: Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались не только вопросы трудоустройства, но и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
8: Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
9: Трактор.
8: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.
0: Глава государства заявил, что Беларусь готова предоставить приезжающим социальные гарантии, включая жилье, медицинское обслуживание и возможность обучения детей.
8: Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
0: На прошлой неделе в Витебск приехало более 200 трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщалось, им обещали зарплату 900, а то и 1000 долларов. Однако на месте оказалось, что готовы платить только 500 долларов, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. Это вызвало возмущение прибывших, часть из которых заявила о желании вернуться на родину. Проблему вскоре уладили. По словам узбекских работников, им предложили зарплату около 700 долларов, а также бесплатное жилье и питание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
11: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
10: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
12: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что, на горе деньги заработать.
14: Брата охраняю, да. Мне столько нащелкали, слушайте, где я их возьму? Я вот дала предоплату, да, сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
16: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
10: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
9: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
10: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
15: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
13: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
15: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
13: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
16: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
13: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
17: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен, цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
13: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей.

0: еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
3: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
2: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
4: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что, что на горе деньги заработать.
5: Брата охраняют, да? Мне столько нащелкали, слушайте, денег возьму. Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
6: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
2: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
7: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
2: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемии.

0: а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
3: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
2: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивает улицы городов.
3: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
2: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
3: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
2: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
3: По торговым центрам, что ли?
2: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
3: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
2: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обучения консультантов.
3: Либо что?
2: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
3: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
2: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
3: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
2: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
3: Ну, аптеки там всякие.
2: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
3: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
2: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
3: То есть район пустеет?
2: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
3: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
2: С чего бы это?
3: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
2: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
3: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
2: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
3: И что в ней не так?
2: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
3: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
2: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
3: Ничего себе.
2: Товар выглядел как белорусский, позиционировался также, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
3: Хорошо, допустим. Слушай, но если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
2: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
3: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
2: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
3: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
2: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
3: В плане складов?
2: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
3: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
2: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
3: Почему?
2: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
3: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
2: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
3: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
2: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
3: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
2: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
3: И кто этот селлер?
2: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
3: То есть судиться с ними из Беларуси?
2: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
3: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
2: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
3: Ваш заказ собран и отправлен, да?
2: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
3: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
2: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
3: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
2: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
4: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
2: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
4: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
2: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
4: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
2: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
4: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
2: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
4: Как же они тогда закупают эти товары?
2: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
4: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
2: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
4: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
2: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
4: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
2: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович об увеличении продолжительности жизни в Беларуси.
6: На 7-м Всебелорусском народном собрании президент обозначил приоритетные задачи для развития нашей страны. И одно из 7 приоритетных направлений – это была демографическая безопасность. Так вот, программа «Здоровье нации», она как раз обеспечивает один из разделов демографической безопасности. И это та программа, над которой работает система здравоохранения. Основная задача, которая поставлена в этой программе, это достичь ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет. До этого было 74,8. И снижение смертности населения на 1%. промиль, то есть до 11 промилей с половиной. Это основная задача. Ну и, соответственно, улучшение качества оказываемой медицинской помощи, количество медицинской помощи и так далее. То есть программа диспансеризации. Планируется вести профилактическое направление в системе здравоохранения. То есть это, да, это и обучающие семинары, это программа диспансеризации, это раннее выявление злокачественных образований. То есть все мероприятия, которые могут влиять на продолжительность жизни нашего населения, на качество его жизни и на снижение уровня смертности.
1: Важный сигнал.
7: Черная метка СВО. Латвия запретила поставлять в страну книги, одежду и игрушки из России и Беларуси. Под запрет также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Соответствующий законопроект принял Сейм Латвии. Как сообщили в пресс-службе латвийского парламента, ограничение будет распространяться как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны.
8: В прошлом году в Латвию ввезли такой продукции из России и Беларуси на 12,5 миллионов евро. Это 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии.
7: После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов до 193 миллионов евро в 2025. Новый запрет направлен на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины, заявил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
9: Точный перечень продукции, на которую будет распространяться ограничение, утвердит Кабинет министров. Кроме того, правительство ежегодно до 1 марта должно будет оценивать влияние запрета на общественную безопасность и общественные интересы страны, а также представлять соответствующий доклад Сейму.
7: Латвия также решила ужесточить правила въезда для граждан третьих стран, в частности для Беларуси. Если у человека нет латвийской визы или вида на жительство, он должен будет заранее сообщить конкретные сведения о себе, своих родственниках и цели поездки. Эту обязанность планируется ввести с сентября текущего года. За непредоставление или предоставление ложной информации грозит штраф до 2000 евро. Новые правила не коснутся дипломатов и тех, кто приезжает на короткое время по работе. Латвийские службы безопасности будут раз в год проверять, нужно ли сохранять это требование, насколько оно эффективно и оправдано, а затем отчитываться перед Сеймом. Кроме того, в будущем иностранцы смогут получить пропуск в приграничную зону только с одобрения службы госбезопасности Латвии. Уже выданные временные пропуска будут действовать максимум 2 месяца после вступления новых правил в силу. Все эти ограничения против Беларуси, возможно, и не ввели бы. Однако россияне начали использовать Беларусь для обхода санкций, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
10: Латвии запретили и ездить с российскими номерами. Но так что мы видим, что многие россияне обходят санкции, используя и белорусские машины, или машины с белорусскими номерами, и используя белорусские граждане, санкции будут ужесточены и против граждан Беларуси. Потому что война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
7: Напомню, после начала России специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. Что касается запрета поставлять в Латвию книги, газеты, игрушки, видеоигры, спортивные товары, одежду и обувь из России и Беларуси, то соответствующий закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
11: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более 1 года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
13: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
12: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
13: Ого, прямо от племенных?
12: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
13: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
12: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
13: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
12: Слияние?
13: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
12: Ошибка – это сильное слово.
13: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
7: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
13: Давай, цифры там впечатляющие.
7: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
13: 25 тысяч. С ума сойти.
7: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
13: А что же тогда?
7: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
13: Угу.
7: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
13: Рискует чем? Сэкономить деньги?
7: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
13: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
12: Давай посмотрим.
13: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
12: Ну, не так уж и рассеивается.
13: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
12: Угу.
13: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
12: Ну, ради воспоминаний.
13: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
12: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
13: И как же это устроено?
12: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
13: Ох, конверты.
12: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор, сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
13: А завтра вы должны всем этим людям.
12: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
13: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
12: Почему?
13: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
12: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
13: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
12: Ну, бывает.
13: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
12: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
13: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
12: В чем же?
13: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
12: Это звучит очень цинично.
13: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
12: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
13: Давай.
12: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
13: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
12: Почему опасная?
13: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
12: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
13: Любовь, измеряемая в долларах.
12: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
13: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
12: Ну, должна сближать в идеале.
13: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
12: Опять корпорации?
13: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
12: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
13: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
12: Ага.
13: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
12: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
13: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
12: Почему?
13: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
12: Понимаю.
13: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
12: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
13: Абсолютно.
12: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
13: А что это значит?
12: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
13: Компромисс за счет своих нервов?
12: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
13: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
12: Согласен, финансовая независимость важна.
13: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
12: Какой?
13: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
12: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
13: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
12: Просто улететь?
13: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
12: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
13: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
12: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
13: Право.
12: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
13: Угу.
12: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
13: А другое дело?
12: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
13: Красивые слова.
12: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
13: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд от сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
14: Ну почему работают? Они празднуют?
13: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
14: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
13: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
14: Зато фотографии красивые остаются.
13: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
14: Угу.
13: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
14: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
13: Да, пора бы.
14: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
13: И какой же?
14: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
13: Абсолютно точно.
15: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
13: Угу.
15: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
13: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
15: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
16: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
13: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко объяснил, как правильно работать с людьми.
17: Гродно – это город-красавец, это витрина нашей страны. Запад, приезжая в Гродно, видит ту красоту и тот порядок, который там существует. Очень вас попросил бы, чтобы вы и подсказывали, не боялись генералу. Он у нас генерал, военный человек. Поэтому ему пришлось осваивать и сельское хозяйство, и ЖКХ, и строительство. Не должно быть. Я начальник, ты дурак. Этого быть не должно. Поэтому надо открыто высказывать свою позицию, свою точку зрения. И где можете помочь, помогите. Подставились. Помогли. Умный человек поймет, что это ему замечание. Я своих непосредственных подчиненных, вот как Дмитрий Николаевич, понимаю, что он же не придет президенту, не скажет, что там неправильно делает он. Ты сам сделай. Вот вчера он поехал в Осиповичи и доброе мероприятие провел. Когда доложил мне, я подумал, молодец. Собрал там этот куст руководителей райисполкому, поговорил, довел, разъяснил им все. Идите, ребята, работайте. Если работы нет, в армию отправим на перевоспитание. Хоть Хренин там вчера и говорил, что там не перевоспитание. Перевоспитание. Не в тюрьму же их отправлять. Пускай повоюют, познакомятся с комарами, мошками, мошкарой разные в лесу. Тогда поймут, что в поле не совсем плохо работают. Иногда и такие методы приходится применять, и вы не забывайте, что вам же придется реализовывать это на местах. Все говорят, президенту легко ставить, вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так, хотя и эти задачи ставить не просто, потому что за это же отвечать надо.
1: Важный сигнал.
18: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
19: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
18: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
19: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
18: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
20: Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
18: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
21: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
18: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Все сгорело. Крупный белорусский бренд косметики потерял полугодовой запас продукции после атаки дронов на склады Wildberries в России. Речь о белорусском производителе косметики Madum, который треть своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. Сейчас эта продукция недоступна для заказа, рассказала в Threads директор по маркетингу Ольга Безводицкая.
0: На складах в «Электростали» и «Котовске» находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании «Мадум». Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа. В приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей.
18: По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами Wildberries.
0: Поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме. Признаюсь, мы пока не очень понимаем, что делать, если пострадают и другие склады.
18: Эти слова Ольги Безводицкой стали пророческими, и уже в ночь на 24 июля дроны нанесли удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
3: Еще один раз.
22: Вот и Wildberries наш сгорел.
18: Всего с прошлой субботы пострадали как минимум 9 складов маркетплейса, а убытки оценивают в сотни миллиардов рублей.
23: Все, в «Электростали» больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в «Электростали».
24: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело.
25: Сегодня сгорел Краснодар, Невинномысск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная.
26: Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки.
18: Эксперты отмечают, что склады Wildberries использовали многие белорусские продавцы. Некоторые из них уже сообщали, что потеряли товары и ждут информации о возможных компенсациях. Между тем, российские медиа писали о том, что еще в начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: из первых уст.
5: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
2: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно. Понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом. И отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача. Угу. Понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники. Но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Нет, это происходит. Поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу, ага, и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.

0: трассы и перевернулся.
1: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
0: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы Киба. Еще 14 человек доставили в больницу.
1: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
0: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
1: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Марина Линчевская о росте киберпреступлений в Беларуси.
4: В целом сегодня мы констатируем такой неутешительный факт. Растут количество преступлений в сфере высоких технологий. И если посмотреть статистику, то в 2025 году удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности составлял 30%. За три месяца 2026 года – 35%. Ущерб, причиненный этими преступлениями, составляет более 70 миллионов. Специалисты прогнозируют, что условно завтра каждое второе преступление будет совершаться с использованием высоких технологий. Это очень опасный тренд. И мы сегодня понимаем, что эти вопросы необходимо обсуждать. Мы ждем от правоприменителей конкретных предложений. Не исключено, что потребуется и корректировка действующего законодательства в связи с этим. Нам главное, конечно, чтобы граждане чувствовали себя защищенными и чтобы максимально были нивелированы причины совершения преступлений, так называемых киберпреступлений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
6: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, какие-то дешевые макароны.
5: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
6: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
5: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
6: Угу, просто.

0: что съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
0: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
0: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
0: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
0: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
0: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
0: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
0: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
0: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
0: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
0: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
0: От 2000 это...
1: 700 рублей.
0: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
0: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
0: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
0: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
0: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
0: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
0: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
0: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
0: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
0: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
0: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
0: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
0: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
0: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
0: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
0: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
0: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
0: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
0: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
0: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
0: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
0: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
0: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
0: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
0: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
0: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Когда призыв на фоне слухов о новой волне мобилизации, россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы, и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
3: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
5: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать загранники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
3: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
6: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. Это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
3: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Асси.
2: 90.
8: Навэ.
2: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Мозырь под прицелом. ЕС ведет санкции против НПЗ Беларуси за поставки бензина в Россию. Евросоюз в рамках крупнейшего с начала СВО пакета санкций против России введет ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, всего в санкционном списке 218 позиций, включая 50 оборонных предприятий, среди которых есть производители дальнобойных беспилотников.
11: Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.
10: При этом Каллас подчеркнула, что это не конец пути, и ЕС уже работает над новыми санкциями. Беларусь располагает двумя НПЗ – Мозырским и Новополоцким. Суммарно они способны перерабатывать 24 миллиона тонн в год. Это позволяет удовлетворять собственные нужды Беларуси и поставлять нефтепродукты на российский рынок, а также в другие страны. После того, как в России разгорелся топливный кризис из-за украинских ударов по нефтезаводам, Москва нарастила закупки топлива у Минска до исторического рекорда, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: В июне поставки бензина на российский рынок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов превысили 181 тысячу тонн. Это втрое больше, чем в мае. В целом, по итогам первого полугодия, закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз, до 453 тысяч тонн.
10: Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, ввел очередной пакет санкций против России и Беларуси и уже работает над следующим. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
13: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
10: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На Радиосигнал.
14: В медицину никто не хочет. Почему резко снизились проходные баллы в медуниверситеты страны? В соцсетях бурно обсуждают проходные баллы на дневное, на бюджет в медуниверситеты страны. Точнее, то, что они сильно снизились. В этом году вступительная кампания в медвузы, а их в Беларуси 4, проходила немного иначе. Абитуриенты 2026 не могли поступать на платное дневное. При этом общее количество бюджетных мест стало больше. В марте в Минздраве заявляли, что эта цифра увеличена на 760. В итоге, если в прошлом году в Белорусский государственный медуниверситет на дневную бюджетную форму ждали 255 абитуриентов, то в этом году уже 600 с лишним. Выходит, набор увеличился более чем в два раза, отметили в приемной комиссии.
15: Эта разница хорошо заметна на примере того же лечебного факультета. Прошлым летом там планировали учить 79 первокурсников, а теперь более 200. На фармацевтическом, где в этом году случилось катастрофическое падение баллов, в июле прошлого года собирались набрать только 16 парней и девушек, а теперь 70 с лишним.
14: В других медицинских вузах ситуация аналогичная. Например, в Витебском государственном ордена дружбы народов в медицинском университете на дневную бюджетную форму обучения в прошлом году хотели принять 133 человека, а в этом году более 330. В Гродненском государственном медуниверситете это 122 и 301 абитуриент соответственно. В Гомельском государственном медуниверситете 76 и 266 соответственно, отмечает эксперт в сфере высшего образования Олеся Резник.
16: Из этих цифр можно сделать вывод. Раз желающих готовы принять значительно больше, логично предположить, что это скажется на конкурсе. Он будет меньше. И на проходных баллах они станут ниже.
14: Репетитор по химии Юлия высказала на своей странице в одной из соцсетей еще одну из возможных причин падения проходных баллов в медуниверситетах. Это прагматизм современных абитуриентов.
17: По моим наблюдениям, молодые люди считают деньги и время. И хотят быстрый старт, а не марафон длиной в 6 учебных лет, а потом еще минимум 2 года ординатуры. Поэтому некоторые, кому баллы позволяют, идут не в медицину, а пробуют себя в других профессиях. Престиж профессии тоже играет роль.
14: Белстат сообщает, что в здравоохранении самые высокие зарплаты среди бюджетников. Однако далеко не всегда уровни заработка и ответственности врачей совпадают. Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что таланты уходят в другие сферы. Мол, молодежь стала очень требовательна к качеству жизни. Многие не готовы идти в медицину по зову сердца без четкой перспективы и достойной оплаты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о стратегии на уборочную.
19: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Хотите, берите узбеков, хотите, сами работайте. Лукашенко прокомментировал скандал с трудовыми мигрантами из Узбекистана, которые попросились домой. Александр Лукашенко вновь высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. По его словам, решение о приглашении трудовых мигрантов должны принимать местные власти и руководители предприятий, исходя из реальной потребности в кадрах. Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил, что тема трудовой миграции вызвала чрезмерный общественный резонанс.
19: Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо.
10: Президент признал, что в некоторых регионах ощущается нехватка работников, поэтому при необходимости предприятия смогут приглашать специалистов из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек, говорит Лукашенко.
19: Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности.
10: Президент также отметил, что часть из приехавших потребуется обучить, главным условием назвав желание работать.
19: Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
10: Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались не только вопросы трудоустройства, но и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
19: Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
20: Трактор.
19: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.
10: Глава государства заявил, что Беларусь готова предоставить приезжающим социальные гарантии, включая жилье, медицинское обслуживание и возможность обучения детей.
20: приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите. Жилье. Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
10: На прошлой неделе в Витебск приехало более 200 трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщалось, им обещали зарплату 900, а то и 1000 долларов. Однако на месте оказалось, что готовы платить только 500 долларов, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. Это вызвало возмущение прибывших, часть из которых заявила о желании вернуться на родину. Проблему вскоре уладили. По словам узбекских работников, им предложили зарплату около 700 долларов, а также бесплатное жилье и питание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
21: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине, заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
23: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
22: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита ОСА. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
24: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
22: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях, объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
0: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа – до 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует – на Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
22: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны – от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Черная метка СВО. Латвия запретила поставлять в страну книги, одежду и игрушки из России и Беларуси. Под запрет также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Соответствующий законопроект принял Сейм Латвии. Как сообщили в пресс-службе латвийского парламента, ограничение будет распространяться как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны.
11: В прошлом году в Латвию ввезли такой продукции из России и Беларуси на 12,5 миллионов евро. Это 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии.
10: После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов до 193 миллионов евро в 2025. Новый запрет направлен на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины, заявил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
1: Точный перечень продукции, на которую будет распространяться ограничение, утвердит Кабинет министров. Кроме того, правительство ежегодно до 1 марта должно будет оценивать влияние запрета на общественную безопасность и общественные интересы страны, а также представлять соответствующий доклад Сейму.
10: Латвия также решила ужесточить правила въезда для граждан третьих стран, в частности для Беларуси. Если у человека нет латвийской визы или вида на жительство, он должен будет заранее сообщить конкретные сведения о себе, своих родственниках и цели поездки. Эту обязанность планируется ввести с сентября текущего года. За непредоставление или предоставление ложной информации грозит штраф до 2000 евро. Новые правила не коснутся дипломатов и тех, кто приезжает на короткое время по работе. Латвийские службы безопасности будут раз в год проверять, нужно ли сохранять это требование, насколько оно эффективно и оправдано, а затем отчитываться перед Сеймом. Кроме того, в будущем иностранцы смогут получить пропуск в приграничную зону только с одобрения службы госбезопасности Латвии. Уже выданные временные пропуска будут действовать максимум 2 месяца после вступления новых правил в силу. Все эти ограничения против Беларуси, возможно, и не ввели бы. Однако россияне начали использовать Беларусь для обхода санкций, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
4: Латвии запретили и ездить с российскими номерами. Но так что мы видим, что многие россияне обходят санкции, используя и белорусские машины, или машины с белорусскими номерами, и используя белорусские граждане, санкции будут ужесточены и против граждан Беларуси. Потому что война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
10: Напомню, после начала России специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. Что касается запрета поставлять в Латвию книги, газеты, игрушки, видеоигры, спортивные товары, одежду и обувь из России и Беларуси, то соответствующий закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
5: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
3: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
5: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
3: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
6: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
3: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
12: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
9: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
12: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы Киба. Еще 14 человек доставили в больницу.
9: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
12: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
9: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
19: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, знаете, и вы это шутили, когда климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка.
13: В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, ну, так будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственное помещение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Под Питером огненный ад. Склады Wildberries сгорят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. Фламинго ударили по заводу ракет в Кирове.
14: Город Киров, где делают беспилотники, начали по ходу его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
22: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Аляцких лесов на 1500 километров.
15: Вон, смотри, так там куски какие-то валяются. Вот так вот.
22: Беспилотники и ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет «Кирово-Чепецке», а также по ключевым хабам «Wildberries» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит.

0: Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже мужчины, говорят, не плачут. Но, знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств, как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно я думал, на трех складах закончится. Но это не закончилось.
1: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже десятой части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Бламт.
2: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
1: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
5: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, знаете, и вы это ощутили, когда климат такой. Где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть, куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать, и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше другие знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. А то, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственное помещение.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навве.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак тебе не нужно.

0: не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
1: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
0: Абсолютно.
1: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
0: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
1: Давай.
0: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
1: Второй?
0: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
1: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
0: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
1: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
0: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
1: Ага.
0: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
1: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
0: Ну давай.
1: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
0: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
1: Почему?
0: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
1: Так.
0: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
1: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
0: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
1: Ну, специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
2: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
2: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
2: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
2: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
3: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
3: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
3: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
3: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
3: Ого!
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
3: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
3: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
3: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
3: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
3: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
3: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
3: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
3: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
3: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
3: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
3: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
3: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
3: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
3: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
3: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
3: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
3: Даже не железо, ни болты, ни гайки и ни двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
3: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
3: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет.
3: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
3: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
3: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
3: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
3: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
3: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
3: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
3: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья, Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Все сгорело. Крупный белорусский бренд косметики потерял полугодовой запас продукции после атаки дронов на склады Wildberries в России. Речь о белорусском производителе косметики Madum, который треть своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. Сейчас эта продукция недоступна для заказа, рассказала в Threads директор по маркетингу Ольга Безводицкая.
9: На складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании «Madum». Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа. В приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей.
8: По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами «Wildberries».
9: Поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме. Признаюсь, мы пока не очень понимаем, что делать, если пострадают и другие склады.
8: Эти слова Ольги Безводицкой стали пророческими, и уже в ночь на 24 июля дроны нанесли удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
10: Еще один.
11: Вот и Wildberries наш сгорел.
8: Всего с прошлой субботы пострадали как минимум 9 складов маркетплейса, а убытки оценивают в сотни миллиардов рублей.
12: Все, в Электростали больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростали.
13: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело.
14: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная.
15: Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки.
8: Эксперты отмечают, что склады Wildberries использовали многие белорусские продавцы. Некоторые из них уже сообщали, что потеряли товары и ждут информации о возможных компенсациях. Между тем, российские медиа писали о том, что еще в начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Нет ничего святого. В Витебской области из-за халатности персонала полыхает баня в популярном детском лагере. Это звук пожара в спортивно-оздоровительном центре в деревне Азино Полоцкого района. Накануне вечером спасатели в течение нескольких часов ликвидировали возгорание бани на территории лагеря.
10: Ну давай, откроем, понял, с пеной. Протягивай. Давай, сюда, давай, быстрее.
8: Заведующая лагерем уверяет, что во время возникновения пожара людей внутри не было. Якобы никто не пострадал, а дети всего лишь испугались. Но даже сама идея разместить баню на территории детского лагеря выглядит абсурдной, комментирует эксперт по пожарной безопасности Алексей Громов.
16: Хорошо, что в момент пожара внутри никого не было и обошлось без пострадавших. Но идея дурацкая априори. Это объект с повышенной пожарной опасностью. Печи, высокая температура, деревянные конструкции. Здесь контроль должен быть максимальным. Если возгорание произошло из-за халатности персонала, то это уже не случайность, а серьезное нарушение. Дети приезжают в лагерь отдыхать, а не спасаться от пожара. Я бы на месте родителей жаловался всюду.
8: Более того, это далеко не первое и не единственное такое подобное ЧП в детских оздоровительных комплексах Беларуси, говорит эксперт.
16: Из того, что сразу вспомню, как в прошлом году загорелось имущество в спальном корпусе, лагере в Молодечинском районе. Детей эвакуировал персонал, а трое работников, которые пытались самостоятельно потушить огонь, попали в больницу с отравлением продуктами горения.
8: По словам эксперта, такие случаи показывают, что одной пожарной сигнализации недостаточно. В детских лагерях должны регулярно проверять проводку, печное оборудование, пути эвакуации и готовность персонала действовать при чрезвычайном происшествии. Иначе очередное возгорание может закончиться не только испугом, а реальной трагедией. И помните, если у вас есть жалобы на качество отдыха, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Свежая кровь для СВО операторов ДОНа, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Натальи.
18: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
19: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
18: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
17: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
20: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
17: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
21: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Мозырь под прицелом. ЕС ведет санкции против НПЗ Беларуси за поставки бензина в Россию. Евросоюз в рамках крупнейшего с начала СВО пакета санкций против России введет ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, всего в санкционном списке 218 позиций, включая 50 оборонных предприятий, среди которых есть производители дальнобойных беспилотников.
23: Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.
22: При этом Каллас подчеркнула, что это не конец пути, и ЕС уже работает над новыми санкциями. Беларусь располагает двумя НПЗ – Мозырским и Новополоцким. Суммарно они способны перерабатывать 24 миллиона тонн в год. Это позволяет удовлетворять собственные нужды Беларуси и поставлять нефтепродукты на российский рынок, а также в другие страны. После того, как в России разгорелся топливный кризис из-за украинских ударов по нефтезаводам, Москва нарастила закупки топлива у Минска до исторического рекорда, отмечает экономист Александр. Александр Кравцов.
24: В июне поставки бензина на российский рынок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов превысили 181 тысячу тонн. Это втрое больше, чем в мае. В целом, по итогам первого полугодия, закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз, до 453 тысяч тонн.
22: Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, ввел очередной пакет санкций против России и Беларуси и уже работает над следующим. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
25: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
22: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
0: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе мы сейчас уже это частично видим, ИМЭИ-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города. Как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства. Конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы? Бесте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
7: Новости регионов. Радиосигнал.
22: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось в ходе расследования, аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую, уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
22: Хотите, берите узбеков, хотите, сами работайте. Лукашенко прокомментировал скандал с трудовыми мигрантами из Узбекистана, которые попросились домой. Александр Лукашенко вновь высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. По его словам, решение о приглашении трудовых мигрантов должны принимать местные власти и руководители предприятий, исходя из реальной потребности в кадрах. Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил, что тема трудовой миграции вызвала чрезмерный общественный резонанс.
1: Тут целая поднялась буря, ах, вот узбека уберут. Я и не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо.
22: Президент признал, что в некоторых регионах ощущается нехватка работников, поэтому при необходимости предприятия смогут приглашать специалистов из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек, говорит Лукашенко.
1: Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности.
22: Президент также отметил, что часть из приехавших потребуется обучить, главным условием назвав желание работать.
1: Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
22: Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались не только вопросы трудоустройства, но и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
1: Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
3: Трактор.
1: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.
22: Глава государства заявил, что Беларусь готова предоставить приезжающим социальные гарантии, включая жилье, медицинское обслуживание и возможность обучения детей.
1: Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
22: На прошлой неделе в Витебск приехало более 200 трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщалось, им обещали зарплату 900, а то и 1000 долларов. Однако на месте оказалось, что готовы платить только 500 долларов, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. Это вызвало возмущение прибывших, часть из которых заявила о желании вернуться на родину. Проблему вскоре уладили. По словам узбекских работников, им предложили зарплату около 700 долларов, а также бесплатное жилье и питание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
16: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
4: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
3: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
5: Брат охраняет, да? Мне столько нащелкали, слушайте, где их возьму? Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
6: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
4: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
9: Представьте себе, если только 500 000 людей находятся на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
4: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о стратегии на уборочную.
1: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
10: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
8: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
10: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
8: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
11: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
8: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
12: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цены, инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
8: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о стратегии на уборочную.
1: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это

0: 95 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентства, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
1: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
0: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
2: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что на горе деньги заработать.
3: Брата охраняют. Да? Мне столько нащелкали. Слушайте, денег возьму. Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
4: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
0: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
5: Представьте себе, если только 500 000 людей находится на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги. Эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
0: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
8: Слушай, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
7: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси.

0: 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
1: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
0: Вспомни классические рынки, ну или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
1: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
0: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
1: По торговым центрам, что ли?
0: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
1: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
0: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
1: Либо что?
0: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
1: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
0: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
1: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
0: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
1: Ну, аптеки там всякие.
0: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
1: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
0: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
1: То есть район пустеет?
0: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
1: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
0: С чего бы это?
1: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
0: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
1: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
0: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
1: И что в ней не так?
0: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
1: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
0: И этим доверием уже вовсю пользуются, причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
1: Ничего себе.
0: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
1: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
0: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
1: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
0: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
1: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
0: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
1: В плане складов?
0: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
1: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
0: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
1: Почему?
0: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
1: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
0: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
1: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
0: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
1: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
0: С самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
1: И кто этот селлер?
0: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
1: То есть судиться с ними из Беларуси?
0: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
1: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
0: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
1: Ваш заказ собран и отправлен, да?
0: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
1: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
0: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
1: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
0: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
1: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
0: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
1: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
0: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
1: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
0: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
1: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
0: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
0: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
0: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, а алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
0: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
0: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Главный врач Минского городского клинического онкологического центра Виктор Кондратович об увеличении продолжительности жизни в Беларуси.
4: На 7-м Всебелорусском народном собрании президент обозначил приоритетные задачи для развития нашей страны. И одно из 7 приоритетных направлений – это была демографическая безопасность. Так вот, программа «Здоровье нации», она как раз обеспечивает один из разделов демографической безопасности. И это та программа, над которой работает система здравоохранения. Основная задача, которая поставлена в этой программе, это достичь ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 лет. До этого было 74,8. И снижение смертности населения на 1 промилль, то есть до 11 промилей с половиной. Это основная задача. Ну и, соответственно, улучшение качества оказываемой медицинской помощи, количество медицинской помощи и так далее. То есть программа диспансеризации. Планируется вести профилактическое направление в системе здравоохранения. То есть это, да, это и обучающие семинары, это программа диспансеризации, это раннее выявление злокачественных образований. То есть все мероприятия, которые могут влиять на продолжительность жизни нашего населения, на качество его жизни и на снижение уровня смертности.
2: Важный сигнал.
5: Черная метка СВО. Латвия запретила поставлять в страну книги, одежду и игрушки из России и Беларуси. Под запрет также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Соответствующий законопроект принял Сейм Латвии. Как сообщили в пресс-службе латвийского парламента, ограничение будет распространяться как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны.
6: В прошлом году в Латвию ввезли такой продукции из России и Беларуси на 12,5 миллионов евро. Это 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии.
5: После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов до 193 миллионов евро в 2025. Новый запрет направлен на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины, заявил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
7: точный перечень продукции, на которую будет распространяться ограничение, утвердит Кабинет министров. Кроме того, правительство ежегодно до 1 марта должно будет оценивать влияние запрета на общественную безопасность и общественные интересы страны, а также представлять соответствующий доклад Сейму.
5: Латвия также решила ужесточить правила въезда для граждан третьих стран, в частности для Беларуси. Если у человека нет латвийской визы или вида на жительство, он должен будет заранее сообщить конкретные сведения о себе, своих родственниках и цели поездки. Эту обязанность планируется ввести с сентября текущего года. За непредоставление или предоставление ложной информации грозит штраф до 2000 евро. Новые правила не коснутся дипломатов и тех, кто приезжает на короткое время по работе. Латвийские службы безопасности будут раз в год проверять, нужно ли сохранять это требование, насколько оно эффективно и оправдано, а затем отчитываться перед Сеймом. Кроме того, в будущем иностранцы смогут получить пропуск в приграничную зону только с одобрения службы госбезопасности Латвии. Уже выданные временные пропуска будут действовать максимум 2 месяца после вступления новых правил в силу. Все эти ограничения против Беларуси, возможно, и не ввели бы. Однако россияне начали использовать Беларусь для обхода санкций, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
8: Латвии запретили и ездить с российскими номерами. Но так что мы видим, что многие россияне обходят санкции, используя и белорусские машины, или машины с белорусскими номерами, и используя белорусские граждане, санкции будут ужесточены и против граждан Беларуси. Потому что война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
5: Напомню, после начала России специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. Что касается запрета поставлять в Латвию книги, газеты, игрушки, видеоигры, спортивные товары, одежду и обувь из России и Беларуси, то соответствующий закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
9: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более 1 года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
11: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
10: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
10: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
10: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
10: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
10: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
10: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
10: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч. С ума сойти.
10: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
10: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
10: Это уникальный момент. Ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая, собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
10: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
10: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
10: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
10: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
11: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
10: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
10: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
10: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
10: Завтра вы идете к ним на торжество, и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становится тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
11: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
10: Почему?
11: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
10: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
11: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
10: Ну, бывает.
11: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
10: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
11: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
10: В чем же?
11: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
10: Это звучит очень цинично.
11: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
10: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
11: Давай.
10: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
11: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
10: Почему опасная?
11: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
10: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
11: Любовь, измеряемая в долларах.
10: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
11: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
10: Ну, должна сближать в идеале.
11: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
10: Опять корпорации?
11: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
10: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
11: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
10: Ага.
11: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
10: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
11: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
10: Почему?
11: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
10: Понимаю.
11: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
10: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
11: Абсолютно.
10: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
11: А что это значит?
10: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найди компромисс.
11: Компромисс за счет своих нервов?
10: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
11: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
10: Согласен, финансовая независимость важна.
11: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
10: Какой?
11: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
10: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
11: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
10: Просто улететь?
11: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
10: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
11: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
10: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
11: Право.
10: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
11: Угу.
10: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
11: А другое дело?
10: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
11: Красивые слова.
10: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
11: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
10: Ну, почему работают? Они празднуют.
11: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
10: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
11: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
10: Зато фотографии красивые остаются.
11: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
10: Угу.
11: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
10: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
11: Да, пора бы.
10: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
11: И какой же?
10: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
11: Абсолютно точно.
10: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
11: Угу.
10: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
11: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
10: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
11: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко объяснил, как правильно работать с людьми.
12: Гродно – это город-красавец, это витрина нашей страны. Запад, приезжая в Гродно, видит ту красоту и тот порядок, который там существует. Очень вас попросил бы, чтобы вы и подсказывали, не боялись генералу. Он у нас генерал, военный человек. Поэтому ему пришлось осваивать и сельское хозяйство, и ЖКХ, и строительство. Не должно быть: я начальник, ты дурак. Этого быть не должно. Поэтому надо открыто высказывать свою позицию, свою точку зрения. И где можете помочь, помогите. Подставились, помогли. Умный человек поймет, что это ему замечание. Я своих непосредственных подчиненных, вот как Дмитрий Николаевич, понимаю, что он же не придет президенту, не скажет, что там неправильно делает он. Ты сам сделай. Вот вчера он поехал в Осиповичи и доброе мероприятие провел. Когда доложил мне, я подумал, молодец. Собрал там этот куст руководителей райисполкому, поговорил, довел, разъяснил им все. Идите, ребята, работайте. Если работы нет, в армию отправим на перевоспитание. Хоть Хренин там вчера и говорил, что там не перевоспитание. Не в тюрьму же их отправлять. Пускай повоюют, познакомятся с комарами, мошками, мошкарой разные в лесу. Тогда поймут, что в поле не совсем плохо работают. Иногда и такие методы приходится применять. И вы не забывайте, что вам же придется реализовывать это на местах. Все говорят, президенту легко ставить. Вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так. Хотя и эти задачи ставить не просто, потому что за это же отвечать надо.
2: Важный сигнал.
13: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
14: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
13: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
14: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
13: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
15: Как бы не убаюкивало правительство, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луннецком районе, не знали, куда девать эти овощи.
13: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
16: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цены и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
13: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Все сгорело. Крупный белорусский бренд косметики потерял полугодовой запас продукции после атаки дронов на склады Wildberries в России. Речь о белорусском производителе косметики Madum, который треть своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. Сейчас эта продукция недоступна для заказа, рассказала в Threads директор по маркетингу Ольга Безводицкая.
17: На складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании «Madum». Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа. В приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей.
13: По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами «Wildberries».
17: Поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме. Признаюсь, мы пока не очень понимаем, что делать, если пострадают и другие склады.
13: Эти слова Ольги Безводицкой стали пророческими, и уже в ночь на 24 июля дроны нанесли удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
18: Еще один.
19: Вот и Wildberries наш сгорел.
13: Всего с прошлой субботы пострадали как минимум 9 складов маркетплейса, а убытки оценивают в сотни миллиардов рублей.
20: Все, в Электростали больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростали.
21: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело.
22: Сегодня сгорел Краснодар, Мединамыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная.
23: Честно же, даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки.
13: Эксперты отмечают, что склады Wildberries использовали многие белорусские продавцы. Некоторые из них уже сообщали, что потеряли товары и ждут информации о возможных компенсациях. Между тем, российские медиа писали о том, что еще в начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшееся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Судья-эксперт по дрессировке, заводчик племенного питомника среднеазиатских овчарок Людмила Буткевич о ветеринарных врачах и их действиях в нештатных ситуациях.
0: Есть определенные сказки, потому что когда животному уже оказывается помощь, сам ветврач решает, что ему нужно, понимаете? Он не бежит к владельцу, который там сидит, ждет. Давайте мы сейчас вот это сделаем, это будет стоить столько-то и так далее, и опять будет это стоить столько-то. Никто не предупреждает об этом, и отсюда счет вырастает, в общем-то, это. Здесь, конечно, зависит от квалификации ветврача, понимаете? Опытный ветврач – это золото для любой клиники. Но именно эти опытные ветврачи, они не всегда задерживаются в частных клиниках, потому как у них там свой регламент, и вот этот протокол, он не всегда дает возможности правильно поставить диагноз за счет того, что, допустим, анализ при пироплазмозе, он сразу не показывает у животного наличие этой болезни. Но при этом, если не ввести антидот, животное погибает. Ветврач частной клиники, он не имеет права ввести, он боится ввести, потому что, ну, мало ли, если какие-то судебные разбирательства, не было подтверждения, не ввожу. Тем не менее, животное лечится долго, не наступает выздоровление. Нет, это происходит. Поддерживающая терапия, которая, в общем-то, не даст результата, если сам врач не проявит инициативу и не подумает своей головой. Возможно, протокол, в котором они сдержаны, да, он мешает им принять это решение, потому что в случае гибели тогда у владельца есть жесткий козырь в суде.
2: Важный сигнал.
13: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
1: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
13: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
1: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
13: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
1: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
13: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по

0: Собрание Марина Линчевская о росте киберпреступлений в Беларуси.
1: В целом, сегодня мы констатируем такой неутешительный факт. Растут количество преступлений в сфере высоких технологий. И если посмотреть статистику, то в 2025 году удельный вес таких преступлений в общей структуре преступности составлял 30%. За 3 месяца 2026 года – 35%. Ущерб, причиненный этими преступлениями, составляет более 70 миллионов. Специалисты прогнозируют, что условно завтра каждое второе преступление будет совершаться с использованием высоких технологий. Это очень опасный тренд. И мы сегодня понимаем, что эти вопросы необходимо обсуждать. Мы ждем от правоприменителей конкретных предложений. Не исключено, что потребуется и корректировка действующего законодательства в связи с этим. Нам главное, конечно, чтобы граждане чувствовали себя защищенными и чтобы максимально были нивелированы причины совершения преступлений, так называемых киберпреступлений.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
4: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, какие-то дешевые макароны.
3: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
4: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
3: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
4: Угу, просто съедается.
3: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
4: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
3: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
4: Слушай, я бы тут немного поспорила или, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
3: Есть такое, да.
4: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, укоренившимися традициями?
3: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
4: В смысле?
3: Смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
4: Жесткая оптимизация?
3: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
4: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
3: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
4: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону.

0: сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
0: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
0: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
0: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
0: От 2000 это...
1: 700 рублей.
0: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
0: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
0: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
0: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
0: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
0: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
0: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
0: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
0: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
0: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
0: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
0: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
0: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
0: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
0: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
0: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
0: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
0: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
0: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
0: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
0: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
0: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
0: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
0: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
0: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
0: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие, как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Когда призыв на фоне слухов о новой волне мобилизации, россияне установили рекорд по запросам о выезде за границу. Россияне массово ринулись искать способы срочно покинуть страну. В интернет-поисковиках зафиксирован абсолютный рекорд за все время СВО по запросам об оформлении загранпаспортов и выезде без виз. Запрос «Сколько делается загранпаспорт» вводили в Яндексе более 26 тысяч раз. Это на 220% больше обычных показателей. Всплеск паники вызван не только слухами о призыве, но и топливным кризисом и постоянными ударами беспилотников по предприятиям разных регионов страны, считает военный эксперт Юрий Федоров.
4: Люди видят, как фронт пожирает человеческие ресурсы и прекрасно понимают, ресурсам добровольцев за деньги такие потери уже не перекрыть. Единый реестр повесток и механизм автоматического запрета на выезд полностью отработаны. Паника в поисковиках – это естественный рефлекс. Люди, пытаясь успеть получить документы до того момента, пока тумблер на границе не переключит окончательно.
3: В соцсетях и профильных чатах сотни людей каждый час выясняют, какие страны еще принимают без виз и как обойти потенциальные ограничения. Вот как свой интерес объясняет жительница Подмосковья Ирина. Ее семья как раз сейчас пытается срочно оформить документы.
5: У нас в чатах только об этом и говорят. У всех одно на уме. Успеть сделать заграники и свалить. Муж с утра до ночи мониторит, куда еще пускают без визы. Потому что на работе уже поползли слухи про новые списки на призыв.
3: Массовый психоз вокруг загранпаспортов и открытых границ свидетельствует об одном. Люди ждут худшего, считает социолог и демограф Алексей Ракша.
6: Мы видим очередной виток демографического вымывания. Страну пытается покинуть наиболее мобильное, трудоспособное и квалифицированное население. это не просто паника, это реакция на тотальную неуверенность в завтрашнем дне. Вот потеря еще сотен тысяч молодых специалистов окончательно подкосит и без того истощенный рынок труда.
3: Пока чиновники призывают не поддаваться панике, поисковая статистика доказывает, что россияне активно готовятся к худшему сценарию, из которого выезд за границу остается единственным спасением. Отмечу, что официальной информации о мобилизации осенью нет. В 2022 году ее также отрицали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
9: Das.
10: 20.
9: Bis.
10: 30.
9: Tis.
10: 40.
9: Chalis.
10: 50.
9: Pachas.
10: 60.
9: Sat.
10: 70.
9: Sattar.
10: 80.
9: Assi.
10: 90.
9: Nove.
10: 100.
9: Exo.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Мозырь под прицелом. ЕС ведет санкции против НПЗ Беларуси за поставки бензина в Россию. Евросоюз в рамках крупнейшего с начала СВО пакета санкций против России введет ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, всего в санкционном списке 218 позиций, включая 50 оборонных предприятий, среди которых есть производители дальнобойных беспилотников.
12: Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.
11: При этом Каллас подчеркнула, что это не конец пути, и ЕС уже работает над новыми санкциями. Беларусь располагает двумя НПЗ – Мозырским и Новополоцким. Суммарно они способны перерабатывать 24 миллиона тонн в год. Это позволяет удовлетворять собственные нужды Беларуси и поставлять нефтепродукты на российский рынок, а также в другие страны. После того, как в России разгорелся топливный кризис из-за украинских ударов по нефтезаводам, Москва нарастила закупки топлива у Минска до исторического рекорда, отмечает экономист Александр. Александр Кравцов.
13: В июне поставки бензина на российский рынок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов превысили 181 тысячу тонн. Это втрое больше, чем в мае. В целом, по итогам первого полугодия, закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз, до 453 тысяч тонн.
11: Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, ввел очередной пакет санкций против России и Беларуси и уже работает над следующим. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
14: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Вот, скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Белоруссия является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
11: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
3: В медицину никто не хочет. Почему резко снизились проходные баллы в медуниверситеты страны? В соцсетях бурно обсуждают проходные баллы на дневное, на бюджет в медуниверситеты страны. Точнее, то, что они сильно снизились. В этом году вступительная кампания в медвузы, а их в Беларуси 4, проходила немного иначе. Абитуриенты 2026 не могли поступать на платное дневное. При этом общее количество бюджетных мест стало больше. В марте в Минздраве заявляли, что эта цифра увеличена на 760. В итоге, если в прошлом году в Белорусский государственный медуниверситет на дневную бюджетную форму ждали 255 абитуриентов, то в этом году уже 600 с лишним. Выходит, набор увеличился более чем в 2 раза, отметили в приемной комиссии.
15: Эта разница хорошо заметна на примере того же лечебного факультета. Прошлым летом там планировали учить 79 первокурсников, а теперь более 200. На фармацевтическом, где в этом году случилось катастрофическое падение баллов, в июле прошлого года собирались набрать только 16 парней и девушек, а теперь 70 с лишним.
3: В других медицинских вузах ситуация аналогичная. Например, в Витебском государственном ордена дружбы народов в медицинском университете на дневную бюджетную форму обучения в прошлом году хотели принять 133 человека, а в этом году более 330. В Гродненском государственном медуниверситете это 122 и 301 абитуриент соответственно. В Гомельском государственном медуниверситете 76 и 266 соответственно, отмечает эксперт в сфере высшего образования Олеся Резник.
16: Из этих цифр можно сделать вывод. Раз желающих готовы принять значительно больше, логично предположить, что это скажется на конкурсе. Он будет меньше. И на проходных баллах они станут ниже.
3: Репетитор по химии Юлия высказала на своей странице в одной из соцсетей еще одну из возможных причин падения проходных баллов в медуниверситетах. Это прагматизм современных абитуриентов.
17: По моим наблюдениям, молодые люди считают деньги и время. И хотят быстрый старт, а не марафон длиной в 6 учебных лет, а потом еще минимум 2 года ординатуры. Поэтому некоторые, кому баллы позволяют, идут не в медицину, а пробуют себя в других профессиях. Престиж профессии тоже играет роль.
3: Белстат сообщает, что в здравоохранении самые высокие зарплаты среди бюджетников. Однако далеко не всегда уровни заработка и ответственности врачей совпадают. Пользователи соцсетей сходятся во мнении, что таланты уходят в другие сферы. Мол, молодежь стала очень требовательна к качеству жизни. Многие не готовы идти в медицину по зову сердца без четкой перспективы и достойной оплаты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о стратегии на уборочную.
19: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Хотите, берите узбеков, хотите, сами работайте. Лукашенко прокомментировал скандал с трудовыми мигрантами из Узбекистана, которые попросились домой. Александр Лукашенко вновь высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. По его словам, решение о приглашении трудовых мигрантов должны принимать местные власти и руководители предприятий, исходя из реальной потребности в кадрах. Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил, что тема трудовой миграции вызвала чрезмерный общественный резонанс.
19: Тут целая поднялась буря, ах, вот узбека уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо.
11: Президент признал, что в некоторых регионах ощущается нехватка работников, поэтому при необходимости предприятия смогут приглашать специалистов из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек, говорит Лукашенко.
19: Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности.
11: Президент также отметил, что часть из приехавших потребуется обучить, главным условием назвав желание работать.
19: Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
11: Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались не только вопросы трудоустройства, но и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
19: Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
20: Трактор.
19: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.
11: Глава государства заявил, что Беларусь готова предоставить приезжающим социальные гарантии, включая жилье, медицинское обслуживание и возможность обучения детей.
19: Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, жилье. Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
11: На прошлой неделе в Витебск приехало более 200 трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщалось, им обещали зарплату 900, а то и 1000 долларов. Однако на месте оказалось, что готовы платить только 500 долларов, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. Это вызвало возмущение прибывших, часть из которых заявила о желании вернуться на родину. Проблему вскоре уладили. По словам узбекских работников, им предложили зарплату около 700 долларов, а также бесплатное жилье и питание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о ситуации на депозитном рынке.
21: Стабильная ситуация на депозитном рынке. Сохраняется устойчивый приток сбережений населения в банки, прежде всего в белорусских рублях. При этом приоритет продолжает смещаться в сторону вкладов с более длинными сроками хранения, это более одного года. И остатки по таким депозитам за 4 месяца 2026 года выросли более чем на 2 миллиарда рублей или на 19%. Такое поведение населения на депозитном рынке способствует качественному улучшению структуры денежного предложения, а также поддерживает тренд на девалютизацию экономики. Так, в апреле текущего года доля рублевой составляющей в денежной массе выросла до 66,7% против 65,1% в декабре прошлого года. При этом в рублевой денежной массе 32%, более 32% приходится на срочные безотзывные вклады.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: 5000 смертей в сутки. Госсекретарь США Рубио раскрыл потери армии России на Украине после встречи с Лавровым. «Россия продолжает нести колоссальные потери на фронте на Украине», заявил после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Маниле госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, российская армия теряет более 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю.
0: Это единственный конфликт на моей памяти, где количество погибших в бою превышает количество раненых. Россия, как я полагаю, теряет более 5-6 тысяч солдат в неделю. Это ошеломляющая цифра.
3: Заявление прозвучало вскоре после переговоров Рубио с Сергеем Лавровым на полях саммита ОСА. Кроме оценки потерь российской армии, глава американской дипломатии заявил, что никаких договоренностей по Украине во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже не существовало, а для выхода из нынешнего тупика необходимы новые идеи. В свою очередь Сергей Лавров заявил, что Москва якобы выполнила все достигнутые тогда договоренности.
20: То, что анкоридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были, в Анкоридже были. Президент Трамп, я не выдумал большой тайны, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссные, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса.
3: Таким образом, после переговоров страны вновь публично разошлись в оценке прежних контактов. Если Москва продолжает говорить о неких договоренностях, то Вашингтон их существование категорически отрицает. При этом США впервые за долгое время столь подробно акцентировали внимание на масштабах потерь на фронте, назвав цифру как минимум 5000 солдат в неделю. Насколько эти цифры соответствуют реальной ситуации на фронте и почему Вашингтон решил публично сделать акцент именно на российских потерях? Объясняет военный аналитик Ян Матвеев.
22: Американцы открыто называют цифры, которые Кремль тщательно прячет от собственного народа. До 6 тысяч уничтоженных солдат за одну лишь неделю. Заявление Рубио фиксирует. На Западе больше не намерены слушать басни о духе Анкориджа, пока российское командование буквально утилизирует тысячи своих граждан в бессмысленных штурмах.
3: Зетвоенкоры тоже открыто заявляют, что украинское преимущество в ВПЛА остается серьезной проблемой для российской армии. По их словам, Украина выигрывает в дроновой войне за счет большего разнообразия ВПЛА. Тем более, Киев буквально превратил дроны в отдельную систему войны от разведки и корректировки до ударов по технике, логистике, НПЗ, складам и объектам в глубоком тылу России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Черная метка СВО. Латвия запретила поставлять в страну книги, одежду и игрушки из России и Беларуси. Под запрет также попали газеты, видеоигры, спортивные товары и обувь. Соответствующий законопроект принял Сейм Латвии. Как сообщили в пресс-службе латвийского парламента, ограничение будет распространяться как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны.
12: В прошлом году в Латвию ввезли такой продукции из России и Беларуси на 12,5 миллионов евро. Это 6,5% всего импорта из этих двух стран и около 0,05% общего товарного импорта Латвии.
11: После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов до 193 миллионов евро в 2025. Новый запрет направлен на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины, заявил председатель комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.
1: Точный перечень продукции, на которую будет распространяться ограничение, утвердит Кабинет министров. Кроме того, правительство ежегодно до 1 марта должно будет оценивать влияние запрета на общественную безопасность и общественные интересы страны, а также представлять соответствующий доклад Сейму.
11: Латвия также решила ужесточить правила въезда для граждан третьих стран, в частности для Беларуси. Если у человека нет латвийской визы или вида на жительство, он должен будет заранее сообщить конкретные сведения о себе, своих родственниках и цели поездки. Эту обязанность планируется ввести с сентября текущего года. За непредоставление или предоставление ложной информации грозит штраф до 2000 евро. Новые правила не коснутся дипломатов и тех, кто приезжает на короткое время по работе. Латвийские службы безопасности будут раз в год проверять, нужно ли сохранять это требование, насколько оно эффективно и оправдано, а затем отчитываться перед Сеймом. Кроме того, в будущем иностранцы смогут получить пропуск в приграничную зону только с одобрения службы госбезопасности Латвии. Уже выданные временные пропуска будут действовать максимум 2 месяца после вступления новых правил в силу. Все эти ограничения против Беларуси, возможно, и не ввели бы. Однако россияне начали использовать Беларусь для обхода санкций, говорит бывший латвийский депутат Вейкас Политис.
4: Латвии запретили и ездить с российскими номерами. Но так что мы видим, что многие россияне обходят санкции, используя и белорусские машины, или машины с белорусскими номерами, и используя белорусские граждане, санкции будут ужесточены и против граждан Беларуси. Потому что война между Россией и Украиной продолжается. Это влияет и на сателлиты России в Республику Беларусь. Так что, к сожалению, такова вот ситуация.
11: Напомню, после начала России специальной военной операции на Украине и поддержки СВО Белоруссию, Латвия усилила миграционный контроль, чтобы снизить риски разведывательной деятельности и других угроз безопасности. Все это грозит Беларуси полной изоляцией, отмечают эксперты. Что касается запрета поставлять в Латвию книги, газеты, игрушки, видеоигры, спортивные товары, одежду и обувь из России и Беларуси, то соответствующий закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Ограничения будут действовать до 1 июля следующего года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
23: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
5: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
23: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
5: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
6: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
5: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
8: Лето.
7: Мосаме гарма.
8: Весна.
7: Бахар.
8: Осень.
7: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Важный сигнал.
13: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
14: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
13: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
14: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
13: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
14: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
13: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
19: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. То, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственные помещения.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Под Питером огненный ад. Склады «Вайлд Борис» горят в Санкт-Петербурге, Твери и Симферополе. «Фламинго» ударили по заводу ракет в Кирове.
15: Город Киров, где делают беспилотники, начали по ходу его бомбить. Время 7 утра, уже бомбят Киров.
3: Ночь на 24 июля превратилась в настоящий системный коллапс. География ударов растянулась от Крыма до Вятских лесов на 1500 километров.
24: Вон, смотри, вот так там куски какие-то валяются. Вот так вот.
3: Беспилотники ракеты «Фламинго» одновременно ударили по заводу компонентов для баллистических ракет с Кирово-Чепецки, а также по ключевым хабам «Вайлдбрис» и «Озон» в Санкт-Петербурге и Симферополе. Логистика маркетплейсов, завязанная в том числе и на нужды ВПК, горит по всей стране.
0: Раз, два, три.
16: Кошмар.
3: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области под удар попали комплексы в Шушарах и логистический парк «Уткинозавод». Черный дым полностью затянул небо над мегаполисом, а продавцы уже заявляют о миллиардных убытках.
17: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее,

0: трех складах закончится, но это не закончится.
1: Пока чиновники молчат или отчитываются об успешных перехватах, экономисты фиксируют уничтожение уже 10-й части всей складской инфраструктуры страны, говорит экономический эксперт Максим Блант.
2: За 6 дней системных атак уничтожено более 10% всех мощностей крупнейшего маркетплейса страны. В сочетании с ударами по ВПК это создает катастрофический эффект. Рушится не только военное производство, но и розничная торговля. Бизнес несет невосполнимые убытки, а застраховать эти объекты в условиях войны уже невозможно. Экономику ждет масштабный товарный дефицит.
1: Удары по оборонным заводам и полная ликвидация логистических узлов окончательно показали, что защитить глубокий тыл, похоже, армия уже не может.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о первоочередных задачах новому министру лесного хозяйства Сергею Ульдиновичу.
5: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, знаете, и вы это ощутили, когда климат такой. Где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревни. Так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. У вас же приличная своя переработка. В свое время я очень настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. То, что не годится для мебели или для жилья, будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственные помещения.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
7: Дас.
6: 20.
7: Бис.
6: 30.
7: Тис.
6: 40.
7: Чалис.
6: 50.
7: Пачас.
6: 60.
7: Сат.
6: 70.
7: Саттар.
6: 80.
7: Асси.
6: 90.
7: Навве.
6: 100.
7: Эксо.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы.

0: мы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
1: Давай.
0: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
1: Второй?
0: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
1: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
0: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
1: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
0: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
1: Ага.
0: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
1: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
0: Ну давай.
1: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
0: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
1: Почему?
0: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
1: Так.
0: Транзит Белорускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
1: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
0: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
1: Специфика груза.
0: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
1: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
0: Абсолютно верно.
1: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
0: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
0: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
0: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
0: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
0: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Восток.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: и производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении, те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале?
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ. А без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет.
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж, Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры. Перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Все сгорело. Крупный белорусский бренд косметики потерял полугодовой запас продукции после атаки дронов на склады Wildberries в России. Речь о белорусском производителе косметики Madum, который треть своих товарных запасов хранил на российских складах Wildberries, пострадавших после атаки беспилотников. «Сейчас эта продукция недоступна для заказа», – рассказала в Threads директор по маркетингу Ольга Безводицкая.
5: На складах в Электростали и Котовске находилось около 30% всего товарного запаса косметической компании «Madum». Сейчас этот ассортимент недоступен для заказа. В приоритете не только оценка потерь, но и максимально быстрое восстановление доступности продукции для покупателей.
4: По ее словам, компания заранее распределила продукцию между несколькими складами Wildberries.
5: Поэтому большая часть ассортимента продолжает продаваться в обычном режиме. Признаюсь, мы пока не очень понимаем, что делать, если пострадают и другие склады.
4: Эти слова Ольги Безводицкой стали пророческими, и уже в ночь на 24 июля дроны нанесли удары по складам Wildberries в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Симферополе.
6: Еще один.
7: Вот и Wildberries наш сгорел.
4: Всего с прошлой субботы пострадали как минимум 9 складов маркетплейса, а убытки оценивают в сотни миллиардов рублей.
8: Все, в Электростали больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростали.
9: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело.
10: Сегодня сгорел Краснодар, Невинномысск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная.
11: Честно уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают? Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки.
4: Эксперты отмечают, что склады Wildberries использовали многие белорусские продавцы. Некоторые из них уже сообщали, что потеряли товары и ждут информации о возможных компенсациях. Между тем, российские медиа писали о том, что еще в начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Нет ничего святого. В Витебской области из-за халатности персонала полыхает баня в популярном детском лагере. Это звук пожара в спортивно-оздоровительном центре в деревне Азино Полоцкого района. Накануне вечером спасатели в течение нескольких часов ликвидировали возгорание бани на территории лагеря.
6: Не, ну давай, понял! Ну давай, кровлю, понял, с пеной! Протягивай, протягивай! Давай, давай, сюда, сюда, давай, быстрее!
4: Заведующая лагерем уверяет, что во время возникновения пожара людей внутри не было. Якобы никто не пострадал, а дети всего лишь испугались. Но даже сама идея разместить баню на территории детского лагеря выглядит абсурдной, комментирует эксперт по пожарной безопасности Алексей Громов.
12: Хорошо, что в момент пожара внутри никого не было и обошлось без пострадавших. Но идея дурацкая априори. Это объект с повышенной пожарной опасностью. Печи, высокая температура, деревянные конструкции. Здесь контроль должен быть максимальным. Если возгорание произошло из-за халатности персонала, то это уже не случайность, а серьезное нарушение. Дети приезжают в лагерь отдыхать, а не спасаться от пожара. Я бы на месте родителей жаловался всюду.
4: Более того, это далеко не первое и не единственное такое подобное ЧП в детских оздоровительных комплексах Беларуси, говорит эксперт.
12: Из того, что сразу вспомню, как в прошлом году загорелось имущество в спальном корпусе, лагере в Молодечинском районе. Детей эвакуировал персонал, а трое работников, которые пытались самостоятельно потушить огонь, попали в больницу с отравлением продуктами горения.
4: По словам эксперта, такие случаи показывают, что одной пожарной сигнализации недостаточно. В детских лагерях должны регулярно проверять проводку, печное оборудование, пути эвакуации и готовность персонала действовать при чрезвычайном происшествии. Иначе очередное возгорание может закончиться не только испугом, а реальной трагедией. И помните, если у вас есть жалобы на качество отдыха, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
14: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
15: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
14: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
13: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
16: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
13: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
18: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями, или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Мозырь под прицелом. ЕС ведет санкции против НПЗ Беларуси за поставки бензина в Россию. Евросоюз в рамках крупнейшего с начала СВО пакета санкций против России введет ограничения против нефтеперерабатывающих заводов Беларуси. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, всего в санкционном списке 218 позиций, включая 50 оборонных предприятий, среди которых есть производители дальнобойных беспилотников.
20: Нашими целями стали свыше 100 банков и криптооператоров, более чем 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси.
19: При этом Каллас подчеркнула, что это не конец пути, и ЕС уже работает над новыми санкциями. Беларусь располагает двумя НПЗ – Мозырским и Новополоцким. Суммарно они способны перерабатывать 24 миллиона тонн в год. Это позволяет удовлетворять собственные нужды Беларуси и поставлять нефтепродукты на российский рынок, а также в другие страны. После того, как в России разгорелся топливный кризис из-за украинских ударов по нефтезаводам, Москва нарастила закупки топлива у Минска до исторического рекорда, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: В июне поставки бензина на российский рынок с белорусских нефтеперерабатывающих заводов превысили 181 тысячу тонн. Это втрое больше, чем в мае. В целом, по итогам первого полугодия, закупки бензина в Беларуси подскочили в 20 раз, до 453 тысяч тонн.
19: Как известно, США отменили некоторые санкции в отношении Беларуси в обмен на освобождение заключенных по политическим статьям. При этом Евросоюз, наоборот, ввел очередной пакет санкций против России и Беларуси и уже работает над следующим. Новые ограничения, которые сейчас обсуждаются странами-членами ЕС, направлены на то, чтобы минимизировать риск обхода санкций, говорит политический эксперт Евгений Лукин.
22: Вторичные санкции – это сейчас, в общем-то, наверное, главный вопрос. Скажем, у Мальдив там несколько раз выросла торговля с Россией. То есть мы видим, что через какие-то такие небольшие государства можно завозить буквально все, что угодно в Россию, различные подсанкционные товары. И, безусловно, Беларусь является одним из таких хабов, через которые это все можно делать.
19: Несколько раундов санкций, введенных Евросоюзом против Беларуси за ее роль в поддержке российской СВО на территории Украины, были менее жесткими по сравнению с ограничениями против самой России. Тем не менее, экономика Беларуси серьезно пострадала от действующих санкций, а нового давления она может просто не выдержать, предупреждают эксперты. По их словам, ужесточение санкций грозит полным экономическим коллапсом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Заместитель председателя правления Нацбанка Андрей Картун о том, что такое цифровой отпечаток устройства и зачем банку информация о геолокации клиента.
0: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, IMEI-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства. Система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места, примерно, как вот, которого вы заходили. Ну, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите с какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой страны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
19: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, прав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
19: Хотите – берите узбеков, хотите – сами работайте. Лукашенко прокомментировал скандал с трудовыми мигрантами из Узбекистана, которые попросились домой. Александр Лукашенко вновь высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана. По его словам, решение о приглашении трудовых мигрантов должны принимать местные власти и руководители предприятий, исходя из реальной потребности в кадрах. Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко заявил, что тема трудовой миграции вызвала чрезмерный общественный резонанс.
1: Тут целая поднялась буря, ах, вот узбеку уберут. Я не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо.
19: Президент признал, что в некоторых регионах ощущается нехватка работников, поэтому при необходимости предприятия смогут приглашать специалистов из Узбекистана. Для этого руководитель предприятия и председатель райисполкома должны определить, сколько и по каким специальностям требуется человек, говорит Лукашенко.
3: Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности.
19: Президент также отметил, что часть из приехавших потребуется обучить, главным условием назвав «желание работать».
3: Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать.
19: Александр Лукашенко рассказал, что во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обсуждались не только вопросы трудоустройства, но и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
3: Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
5: Трактор.
3: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать.
19: Глава государства заявил, что Беларусь готова предоставить приезжающим социальные гарантии, включая жилье, медицинское обслуживание и возможность обучения детей.
3: Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите, жилье. Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
19: На прошлой неделе в Витебск приехало более 200 трудовых мигрантов из Узбекистана. Как сообщалось, им обещали зарплату 900, а то и 1000 долларов. Однако на месте оказалось, что готовы платить только 500 долларов, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. Это вызвало возмущение прибывших, часть из которых заявила о желании вернуться на родину. Проблему вскоре уладили. По словам узбекских работников, им предложили зарплату около 700 долларов, а также бесплатное жилье и питание. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Смерть победила. В России открылось рекордное за 5 лет число новых похоронных кампаний. За первое полугодие в стране зарегистрировано 995 организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Показатель вырос на 22,5% по сравнению с прошлым годом и стал максимальным за 5 лет. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составило 11,5 тысяч, увеличившись более чем на 7,5% год к году. Рост числа похоронных компаний связан с принудительным выводом бизнеса из серой зоны. Агентство, которые годами работали без регистрации, вынуждены официально оформлять деятельность, говорит директор Института исследований проблем социальной политики Антон Орлов.
23: Процесс стимулирует политика надзорных ведомств, регулярно проводящих контрольные мероприятия. Также появляются и новые компании, которые открывают бывшие сотрудники ритуальных служб и моргов на фоне снижения доли крупных игроков на рынке.
7: С началом специальной военной операции россияне все чаще жалуются на подорожание ритуальных товаров и услуг. Цена на памятники для военных порой оказывается выше обычной. Завышены цены и на погребение тел солдат. Жители отдельных городов говорят, что похороны стоят как свадьба. Им приходится копить не на мечту, а на погребение.
24: По минимуму, мне кажется, если похоронить на 1035, по минимуму. Как я к этому отрицательно отношусь. Потому что, на горе деньги заработать.
25: Брата охраняют, да? Мне столько нащелкали, слушайте, денег возьму. Я вот дала предоплату, да? Сейчас вот и пособие получила еще на 2-300.
26: Я год назад хоронила мужа, мне потребовалось 80 тысяч.
7: По словам экспертов, в ритуальном бизнесе, как и в любом другом, на увеличение цен влияет совокупность факторов, в их числе инфляция, смена курса валют и подорожание сырья, в частности, древесины и металла. На росте стоимости ритуальных услуг сказались и санкции, отмечают эксперты. По их словам, раньше гробы красили материалами из Италии, а крематории работали на оборудовании из Чехии, Венгрии и Германии. Теперь и это приходится импортозамещать. На самом рынке появились контракты на погребение погибших на фронте, и ритуальщики агрессивно борются за таких клиентов, сговариваются с работниками моргов и кладбищ, чтобы получить заказ от родных убитого бойца, и делают наценки на гробы и венки. При этом ритуальный бизнес не единственный, который наживается на СВО, говорит финансовый аналитик Кирилл Мартынов.
5: Представьте себе, если только 500 000 людей находятся на фронте, их обслуживают напрямую еще несколько миллионов людей, занятых в военной промышленности и во всем военном сервисе. Эти люди получают хорошие деньги, эти люди заинтересованы в том, чтобы эти деньги продолжать получать. Есть, ну, кто-то, наверное, мечтает уйти с фронта, да, но явно есть во всем этом множество выгодоприобретателей. Те люди, которым именно это выгодно, они просто не хотят, чтобы эта война заканчивалась. Вот такой военный бизнес против собственного народа.
7: По данным аналитиков, СВО превзошла по числу смертей даже пандемию, а также принесла армии рекордные потери со времен Второй мировой. Росстат фиксирует в стране рекордную смертность. За прошлый год больше всего умерших в Ингушетии, Курганской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Бурятии. На этом фоне доходы ритуальных компаний значительно выросли, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о стратегии на уборочную.
1: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
6: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
4: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
6: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки.